Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 42-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
9: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
10: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
9: Из-за чего это происходит?
10: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
9: А чем?
10: Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
9: А чем это грозит?
10: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные. Поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
9: Узнать все о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
10: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
9: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру *125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Темная ночка. Песни, которые звучат только на

0: прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице ожидается слабый дождь и пасмурная погода. Днем максимальная температура плюс 13 градусов, утром плюс 9.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

я хожу больной. Пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется. Дескать, он отравленный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет ВЕТ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости. Уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице ожидается слабый дождь и пасмурная погода. Днем максимальная температура +13 градусов, утром +9.
0: Радио «Шансон».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

холода меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый

0: Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Мужчины, это важно знать. Дискомфорт внизу живота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии специалист по мужскому здоровью Полина Донская. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. После 60 лет с простатитом сталкивается около 70% мужчин. Однако проблема молодеет. После телец с простатитом сталкивается около 70% мужчин. Однако проблема молодеет. После 30 лет мужчина начинает терять мышечную массу, в том числе мышцы простаты и тазового дна. Они начинают слабеть, секрет простаты задерживается и густеет. Простата может увеличиваться в 5 раз.
9: Полина, скажите, к чему может привести простатит, если его игнорировать?
10: К аденоме, дальше катетер, а в перспективе это полная потеря независимости.
9: Но почему мужчины доводят до такого состояния?
10: Все просто, стыдно. Напрост. Это прибор.
9: Чем же он интересен?
10: Нанопрост работает без ректального контакта. Его можно использовать в машине, дома, на работе. На разработку нанопрост ушел не один год работы советских ученых. И была создана технология совместного воздействия переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Звоните, узнавайте подробнее о приборе нанопрост и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125.
9: А как работает нанопрост?
10: Магнитное поле снимает. Снимает отек, убирает боль и восстанавливает кровообращение, разжижая застойный секрет. А высокочастотная вибрация – это полноценная тренировка мышц тазового дна и прекрасный способ поддержать здоровье простаты.
9: Что мужчина чувствует, когда использует этот прибор?
10: После первого сеанса он может почувствовать приятное тепло внизу живота. Это может означать, что кровообращение начинает восстанавливаться. А уже через неделю возможно сокращение ночных подъемов. А когда мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него положительным шоком.
9: Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать изменить свое состояние. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице ожидается слабый дождь и пасмурная погода. Днем максимальная температура +13 градусов, утром +9.

рано свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права, я печаль отпущу, не нужна мне.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотевает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такую немужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все. От эрекции до простаты тестостерона. Сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все. От эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, метод императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эхо-разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице ожидается слабый дождь и пасмурная погода. Днем максимальная температура +13 градусов, утром +9.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. В 7 утра в Москве в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате предложили объединить майские праздники. С таким заявлением выступил замсекретаря организации Владислав Гриб, сообщают «Известия». По его мнению, многие граждане и так используют будние дни между праздничными выходными как дополнительные отгулы. Поэтому логичнее объединить эти дни в сплошной период. В этом случае для отдыхающих получится небольшой, но настоящий отпуск. Роспотребнадзор сообщил о блокировке 48 тысяч ресурсов с БАДами. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о запрещенных в России биологически активных добавках. Также специалисты выявляли товары с содержанием нормируемых веществ, которые не соответствуют установленным требованиям. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации БАДов для снижения веса после новостей о содержании в них запрещенного компонента. В Госдуме хотят увеличить лимит стоимости подарков для учителей. Сейчас статья 575 Гражданского кодекса разрешает сотрудникам образовательных, медицинских и социальных

0: Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург при этом оказался на 11 месте, покинув десятку лидеров. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, давление 747 миллиметров, днем до 13. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Дёнин и Дымова на радио «Шансон».

0: Менее чем через 3 недели его величество Михаил Шуфутинский, мэтр и легенда шансона, окажется вместе с нами в Турции на бархатном шансоне 24 октября. Дорогие друзья, уже остается совсем немного времени, меньше 20 дней, поскольку сегодня уже 5 октября, понедельник. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра и отличного настроения. Здравствуйте,
1: здравствуйте,
0: Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. 5 октября, прекрасный день. Я воспользуюсь служебным положением и поздравлю с днем рождения свою любимую маму.
0: Давай, Нина, конечно, Васильевна. Поздравим. Нина Васильевна.
1: Общем, мама как раз родилась в Международный Всемирный день учителя. Да, по образованию она педагог и учитель, поэтому я думаю, все это не случайно. Безумно благодарна этой женщине, что она подарила мне жизнь.

0: здоровья тебе и будь, пожалуйста, с нами долго-долго. Другие праздники сегодня еще. Международный день врача. Всех врачей мы от души поздравляем. День «Сделайте что-нибудь приятное». Вот сделайте что-нибудь приятное любому
1: человеку.
0: Здравствуйте,
1: врача или учителя, да?
0: Так, еще сегодня приятное. День работников уголовного розыска. А-а-а. День лилии. Ой, Международный день против проституции. И такое, оказывается, отмечает кто-то. Всемирный день архитектуры. Ну, там много всего.
1: Ну, да.
0: А по твоему любимому календарю Гедвиги Карловны сегодня фока Ветрограды.
1: Отлично, дорогие друзья, со всеми праздниками мы вас поздравляем. Нину Васильевну, особенно впереди новости, которые вы проспали.
0: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый гороскоп на радио «Шансон».

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: города. Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Девушки скупают БАДы и лекарства с железом. За год они потратили на них почти 15 миллиардов. Я не знаю, какая-то мода стала сдавать кровь на ферритин. Да,
2: да,
1: на
2: просто из каждого утюга в соцсетях про это говорят.
1: Просто ферритин. Сначала вот с витамином D замучили всех. Сдавайте на витамин D. У вас, наверное, нехватка, но вам надо пить омегу и так далее. Теперь с этими ферритинами.
2: Просто странно, что люди сами себе еще прописывают все эти БАДы, поэтому и сами там, мне нужны вот эти витамины.
1: Если тебе говорят,
2: а когда железа слишком много, тоже ничего хорошего.
1: Да когда отклонение в одну или в другую сторону сильно, то, конечно, ничего хорошего. Должна быть норма. Так, спрос растет уже...
2: Гениально!
1: Ну да, а что? Спрос растет уже четвертый год подряд. Железо нужно организму для выработки гемоглобина и переноса кислорода. Его нехватка, понятно, что может приводить к слабости, сонливости, снижению работоспособности. Но, с другой стороны, милые девушки, ну, давайте как-то с врачами консультируйтесь, прежде чем себе назначать БАДы с железом.
2: Все дело, БАДы – это не лекарство. Давайте про это, конечно, не будем забывать. Конечно. У нас очень много сообщений от наших радиослушателей. Например, Надежда пишет, что: уважаемые ведущие и слушатели радио «Шансон», хочу еще напомнить сегодня очень важная памятная дата – День памяти подольских курсантов. Угу. С уважением, Надежда, житель города трудовой доблести Подольск. Хороший фильм, кстати, про подольских курсантов. Вообще тема важная. Спасибо, что вы нам напомнили. Владимир просит, чтобы поздравили учительницу Антипову Татьяну Владимировну с днем учителя.
1: У нас программа по заявкам началась, я так понимаю.
2: Ну почему, да? Я поздравляю.
1: Классный час, да? Ну,
2: а
1: давайте,
2: Татьяна пишет, что у нее тоже у мамы день
1: прекрасно,
2: рождения.
1: Да. У кого еще сегодня день рождения? Может быть, нас слушают преподаватели. Может быть, вы хотите передать привет.
2: А может, наоборот, сегодня сделать классный час? И чтобы все могли свою учительницу поздравить. Просто они во время нашего эфира, они на работе.
1: Да, это правда, да. Так, зумеры боятся выходить из дома из-за...
2: Ой, нет, давай не будем этого вычитать.
1: Да, хорошо.
2: Ну, какая-то попозже.
1: Огурцы и помидоры, вот. Огурцы и помидоры. Хорошая новость про огурцы и помидоры.
2: Давай.
1: Могут стать еще дороже. Для импортных овощей требуют установить минимальную цену. Предлагается запретить продавать зарубежную продукцию дешевле 200 рублей за килограмм. Дешевле? Почему? Так как хотят защитить... чтобы наших защитить, наши теплички, они самые дорогие. Так, в отраслевом союзе утверждают, что импортные томаты иногда стоят 2,5 раза дешевле отечественных.
2: А я смотря какие импортные, если все вот эти томаты бакинские, еще какие-то, они вообще не дешевле стоят.
1: Ну, короче, это получается такой вот утильсбор, но для помидоров и огурцов, да?
2: Ну да.
1: То есть, типа, сначала мы наши
2: продадим. Фермерский утильсбор.
1: Да, а потом уже ваши, завозные.
2: Еще одна аппетитная, съедобная новость. Зумеры творят чудеса, конечно. Девушка в интернете решила на себе проверить, что если курицу шлепнуть, ну, уже такую, как это, тушку курицы разделанную, шлепнуть 23 34 раза, вот, отшлепать ее.
1: 23 тысячи?
2: Да. Короче, она била мясо больше 3 часов, и к концу эксперимента рука онемела, но курочка пожарилась. Представляешь, вот эксперимент люди проводят. 3 часа вот так вот шлепать тушку
1: курицы. То есть ты просто шлепаешь,
2: да,
1: сырую.
2: Да, и она жарится таким образом. Это так работает физика. Ну, ты еще не смотрел этих роликов? Реально много, они пришли к нам.
1: Нет,
2: из Китая.
1: Слава богу.
2: Ну, я думаю, что
1: дичь вообще всякую не смотрю. У тебя откуда столько
2: что
1: времени?
2: Это домашняя курица, почему дичь?
1: Я понимаю, дичь не смотрю, я имею в виду. А курица домашняя, да.
2: Да. Плату за шлагбаум.
1: Не надо про плату за шлагбаум. В следующий раз.
2: Остановимся курицей.
1: Да, и надо курицу переварить. Она, хоть и пожарилась после 23 тысяч шлепков, но ее надо переварить. А впереди у нас, дорогие друзья, игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: очень благодарны.
7: Вы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: музыки много. Шансон один.
1: В эфире.
2: Серьезно?
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Читать-то можно все, что угодно, главное не употреблять.
1: Это было доступно, дешево и пользовалось большой популярностью. Ты это пробовал, скажи, это прям вау, как вкусно.
2: Когда это появилось, это было, конечно, вау, как вкусно. Потому что
1: забавно,
2: мы,
1: что...
2: Мы были такие все изголодавшиеся с этими талонами.
1: Потом, очередями. Впоследствии, еще похожие названия в экономике существуют. Яйца Рузвельта, это про яичный порошок из США, который в Советский Союз поставляли по ленд-лизу. А еще яйца Эрдогана. В Турции тоже нехватка была, в общем. Mm-hmm. И яйца эти поставляли, наоборот, из России в Турцию. А тут мы, конечно, говорим про ножки.
2: Только ты сейчас все напутала с Турцией.
1: Почему?
2: Потому
1: кто
2: что
1: кому поставлял
2: у
1: яйца?
2: Нас, у нас их
1: опять
2: хватало.
1: У нас не было яиц?
2: Конечно,
1: да
2: ты что, забыл, когда они до 250-300
1: вот
2: рублей
1: подорожали? Вот это когда еще люди выкладывали,
2: конечно,
1: в соцсети.
2: Да, яйца Эрдогана, это оттуда пошло. Да, дорогие друзья, ножки Буша, окорочка Буша у нас сегодня были в черном ящике. Мы поздравляем Наталью Косову, которая первая прислала нам...
1: 500 тонн американской птицы было поставлено,
2: да,
1: в Советский Союз.
2: Было время.
1: Вкусно было?
2: Было вкусно, Марин. Вкусно.
1: Вы только про тушенку мне рассказываете обычно.
2: Да.
1: Про холодец и про окрошку на квасе.
2: Было
1: а про ножки
2: вкусно.
1: Буша никто ничего не говорил.
2: Ну, а что ж делать? Так бывает. Ладно, дорогие друзья, это были ножки Буша.
1: А кто выиграл-то у нас?
2: Я же сказал, Наталья Косова.
1: А, сейчас посмотрю, да. Наталью.
2: Посмотри.
1: И подарок ей отправим.

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Итак, вновь к новостям, дорогие друзья. Социальную рекламу с немногодетными семьями запретят. Если в рекламе показывают благополучную семью, то детей в ней должно быть минимум трое. ФАС уже поддержала правительственная комиссия.
2: Это касается только социальной рекламы или вообще любой?
1: Ну, видимо, социальная, а там посмотрим, может быть, и любой.
2: Понятно. А какие еще новости?
1: Психопаты, Марин, могут быть такими из-за бактерий в кишечнике. Боже. Это одна из теорий. У людей с более выраженной эмоциональной холодностью и импульсивностью чаще находили определенные кишечные бактерии. Ну, дальше очень много названий латинских. Также у них нашли повышенные уровни глюкозы и таурина.
2: Хорошо, можно я расскажу про жару в спальне? А то таурин как скучновато.
1: Давай.
2: Жара в спальне мешает полноценному сну, слишком высокая температура в спальне может заметно ухудшить вообще качество сна. И к такому выводу пришли исследователи университета штата Пенсильвания. Наблюдения показали, что в жаркие ночи люди чаще просыпались, реже оценивали свой сон как хороший, но это, мне кажется, вообще всем давно известный факт, что нужно спать с открытой форточкой, особенно если у тебя там где-то не очень шумно, потому что свежий воздух творит чудеса.
1: Так, вот такая новость, Марина. Плату за шлагбаум во дворах ввели в Москве.
2: А плата вот это будет... мне не нравится. Как это так?
1: Да. Тебе, а в целом тебе шлагбаумы нравятся? У тебя во дворе есть шлагбаум?
2: Я среди тех,
1: ты,
2: кто отказывается ставить подписи. Не хочу скидываться до шлагбаума.
1: Почему?
2: Потому что у нас на первом этаже дома очень много всяких разных пунктов выдачи.
1: Угу.
2: И люди, которые хотят ставить шлагбаумы, они сильно как раз против, что типа вот, незнакомые машины приезжают, что-то забирают. У меня проблем нет с парковкой. Я не понимаю, зачем надо какие-то бешеные деньги сдать на этот шлагбаум. Ну, то есть мне это не очень понятно. Угу.
1: Так вот, ладно, плату за шлагбаум во дворах ввели в Москве. Оплата будет включена в коммунальные платежи. 90 рублей за одно жилое помещение и 300 рублей, если помещение не жилое.
2: Получается...
1: Платить должны даже те граждане, у которых нет машины.
2: А это вот вообще несправедливо. Вот у меня, конечно, машина есть, но мне кажется, что у кого машина, те пусть и платят. А у кого нет машины, почему они должны из своего кошелька оплачивать чужие шлагбаумы? Тебе не кажется странным? А это, кстати, можно было бы обсудить.
1: Да. А что тут обсуждать? Все скажут, это странно.
2: А, ну тогда да. Нет, ну может быть, кто-то мне может объяснить, зачем? Ну типа, что главное, чтобы во дворе стоит шлагбаум, тогда надо вообще их запрещать шлагбаум.
1: Слушай, ну с одной стороны, 90 рублей за шлагбаум, это, конечно, немного. С другой стороны...
2: Подожди, сколько квартир? Это вообще куда эти деньги пойдут?
1: На обслуживание по
2: шлагбауму. Да ну не может быть. Допустим, в доме 1000 квартир. 1000 умножить на 900 рублей.
1: Не бывает в доме 1000 квартир.
2: Разные дома бывают. Бывают же дома, где 12 подъездов, например.
1: Да.
2: Конечно. И что это? Вопросики куда? Тогда нужно, чтобы мы видели отчеты, на что тратятся эти деньги, если это вот прям на шлагбаум.
1: Слушай, ну...
2: А ты его потом там рукой поднимай, этот скрипучий шлагбаум.
1: Слушай, ну мы же на консьержку все скидываемся.
2: Ну, у нас дома нет консьержки, вы скидываетесь,
1: а вы нет.
2: Тут как бы ты богатый человек, и живешь в каком-то элитном доме.
1: Сейчас я уже живу в доме без консьержки.
2: Ну, и тебе не хватает консьержки?
1: И мне и шлагбаума не хватает, и консьержки.
2: А, все это надо?
1: Да ладно, я шучу, конечно. Нет, на самом деле, сейчас все гораздо проще стало. Новогодние каникулы растянутся на 11 дней в 27-м году.
2: Вот, давай вот к этому уже...
1: Почему к этому? К новогодним каникулам?
2: Это получается уже вот в этом году. Вот в этом январе 11 дней будем гулять, отдыхать.
1: Да. Значит, Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных дня на 2027. Значит, новогодние растянутся на 11 дней, а на майские мы будем отдыхать 6 дней.
2: Ну, это
1: с
2: то, о чем
1: 1
2: мы
1: мая по 3. Нет, мы не об этом мечтали. И с 8 по 10.
2: Но Виталий Байкалов же в новостях рассказал, что хотят объединять
1: майские
2: праздники.
1: А вот это только хотят. А Михаил Мишустин пока этого еще не подписал.
2: Может, он просто пока не слышал новости Виталия Байкалова?
1: Это, кстати, надо спросить у Михаила Мишустина. Вообще, он слушает ли новости от Виталия Байкалова или не слушает?
2: Так, смотри.
1: А уже ничего не надо.
2: Про шлагбаум уже люди пишут.
1: Уже про шлагбаумы пусть пишут, а у нас осталось 2 секунды, а точнее 1.
0: На радио «Шансон».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Крысы атакуют. Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
6: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: А чем вам нравится стиральная паста Альба Автомат?
9: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
8: Альба Автомат. Стирает чисто, эффективно, удобно.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
11: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 5 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь следить за тем, чтобы действия окружающих основывались на реальных знаниях, а не на предположениях. Ваша песня «Кукушка» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, финансовое положение достаточно стабильное, но оно все-таки не оправдывает всех ваших надежд. Наберитесь немного терпения, и успех обязательно к вам придет. А хорошее настроение ловите сегодня в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Близнецы, велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли. Но в итоге все же будет хорошо. Все будет как надо, как в песне Алексея Петрухина.
2: Раки, не доверяйте сегодня никаким устным обещаниям, даже если они покажутся вам очень заманчивыми. Займитесь регулированием отношений со старыми партнерами. А настроение ловите в песне «Привет большого бодуна» группы «Дюна».
1: Львы, неделя благоприятна для новых коммерческих предложений. Рассмотрите их с полной серьезностью. Постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих планах. А совет ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
2: Девы, постарайтесь не бросать деньги на ветер, на сиюминутные покупки, которые вам, скорее всего, даже и не пригодятся. Возможно, сегодня лишние траты, так что будьте аккуратны и послушайте песню «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Весы, вас ждет настоящий карьерный взлет, и вы получите работу своей мечты с солидной зарплатой. Хорошо. Начальство одобрит ваши идеи, а ваша песня «Мой бой шамана».
2: Скорпионы, прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией. Однако, когда вы ее получите, то не спешите сразу бежать по магазинам. Ваша песня сегодня «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, недели как нельзя лучше подходят для того, чтобы решиться на серьезный шаг. Звезды говорят, что ваша любовь сильна и взаимное настроение дня в песне «Юбочка» Ирина Круг.
2: Козероги, никаких решающих разговоров и выяснения отношений. Поменьше критики и побольше нежных слов и страстных признаний. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве. Ваша песня «Небо на ладони» Сусопа Влиашвили.
1: Водолеи, предоставьте инициативу любимому человеку, и он избавит вас от лишних хлопот, и вы почувствуете себя счастливее. Ваша песня «Я не могу тебя ждать» Стаса Ярушина.
2: Рыбы, а у вас продолжаются страстные, насыщенные эмоциями и впечатлениями период. В жизни будьте осторожны в любовных отношениях, и есть немалый шанс запутаться. Для настроения послушайте песню «Чемоданчик» Александра Розенбаума.
1: Всем желаем музыкального понедельника.

0: прогноз погоды.
1: Портал Яндекс.Погода сообщает, что в столице пасмурно, плюс 11, атмосферное давление в норме.
2: Днем в городе плюс 13 и небольшой дождь.
0: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Шансон» представляет. 1 декабря Алексей Петрухин представит новую концертную программу «Твой берег». Вечер ярких эмоций, живого звука и песен, которые хочется петь всем залом. Певец и композитор, многократный лауреат музыкальных премий Алексей Петрухин. 1 декабря. Концертный зал «Москва». Начало в 19:00. «Твой берег». Ваш вечер. Ваша музыка. Билеты на ticketland.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российские банки могут взимать комиссию за обмен монет на банкноты. Размер такого сбора каждая кредитная организация устанавливает самостоятельно, сообщает РИА Новости. Бесплатно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно во время акции Банка России «Монетная неделя». Еще один вариант – сначала внести монеты на собственный счет, а затем снять нужную сумму через банкомат. Штрафы за мелкое хулиганство, проживание без паспорта или регистрации и нарушение пожарной безопасности предлагают увеличить вдвое. Необходимость повышения объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишет «Парламентская газета». По его словам, большинство этих штрафов не увеличивали более 14 лет, и они не оказывают эффекта. Принятие закона принесет федеральному бюджету более 3 миллиардов рублей, региональным свыше 2 миллиардов. Самозанятым могут заблокировать заказы от одного клиента на 2 месяца. Правило действует, если исполнитель работает через площадку на одного заказчика более 60 часов в месяц, 6 месяцев подряд, сообщает газета.ру. Платформа должна приостановить заказы между этой парой участников. Однако самозанятый сможет работать с другими клиентами и не получит штраф. При этом, если 5 месяцев подряд человек работал по 70 часов, а в 6-м 59, ограничение не применяется. Более трети объявлений о работе для учителей опубликовано в Центральном федеральном округе. Такую статистику сегодня в День учителя приводит ТАСС. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей в 17%. Еще 16% вакансий было открыто в Северо-Западном федеральном округе. Меньше всего учителей потребовалось на Северном Кавказе. Ежегодный День учителя отмечается в России 5 октября и совпадает со Всемирным днем учителя.

0: боль в суставе не должна быть приговором. В центре дерматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: А можно я снова воспользуюсь служебным положением? Я то маму с днем рождения
0: поздравляю. Нина Васильевна, еще раз с днем рождения.
1: Мне надо передать привет Оксане и Палычу. Я не знаю, служат они или нет, но вот так надо.
0: Что это у нас сегодня за
1: Оксана и Палыч?
0: Услуги такие.
1: Привет вам.
0: Забавно, забавно. Так, ладно, дорогие друзья, 8 часов 6 минут столицы, утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, которая зарабатывает тем, что передает привет. Я поздравляю.
1: Нет, кстати, не зарабатываю. Нормально. А кто-то так можно заработать?
0: Наверное.
1: Они же у нас бесплатные приветы и поздравления.
0: До сегодняшнего дня были бесплатные, Марин. А сейчас я смотрю уже...
1: Ты сейчас начнешь с меня брать деньги, я так понимаю. Если еще раз я воспользуюсь служебным положением.
0: Да ладно, воспользуйся, конечно.
1: Мы хотим с вами поговорить по поводу праздников, потому что, ну окей, новогодние каникулы 11 дней, отлично в 2027 году. Майские 6 дней, но пока то, что вот подписал Михаил Мишустин, это 2 по 3. А мы-то хотим...
0: Не, ну 2 по 3 вообще не серьезно.
1: Ну вообще, ну, это не серьезно. Все.
0: Я вот тоже не понимаю...
1: Не уйдешь за гол, да?
0: Ну, давайте как-то парочку дней сократим, может быть, зимний, и
1: да,
0: докинем их
1: считаешь,
0: в майские.
1: Да, ты все-таки считаешь, что надо...
0: Слушай,
1: а
0: ну,
1: когда так давно?
0: Смотрите,
1: январские когда заканчиваем?
0: Ну, смотри, вот 9 мая, День Победы. Да,
1: это важный праздник.
0: Все. Мы его как бы в любом случае оставляем, правильно?
1: Да.
0: И 1 мая, как бы день, который, ну, уже стал исторически символом наступления...
1: Труда.
0: Да, символом...
1: Нет, ну, в целом...
0: Вот, я считаю, что с 1 по 9 нормально. И зимой с 1 по 9...

0: нормально, понимаешь?
1: То есть
0: вот
1: нормально.
0: Два раза с первого. Я не понимаю, что сложно запомнить.
1: Ну подожди, а давай, может, еще там две недели можно взять с 23 февраля по 8
0: ну,
1: марта?
0: Не надо, зачем?
1: А что нет-то? Почему нет? Гулять так гулять.
0: Какие претензии? А что гулять так гулять?
1: А там тоже по три
0: дня. Ну смотри,
1: получается.
0: Здесь бьется три дня, вот эти вот, отдыхаем 1, 2, 3, отдыхаем 7, 8, 9.
1: Ну хорошо, 4, скажи 5, мне, 5, ты 6? Когда-нибудь на майские праздники куда-нибудь уезжал?
0: Я бы сейчас вот уезжал, если бы вот так вот сделали бы.
1: Да.
0: А я вот так кажется, не могу никуда уехать.
1: Понимаешь, в чем мы... Ну вообще, давай, дорогие наши радиослушатели, вы расскажите, вам нужно сокращать новогодние каникулы. Вы считаете, что перебор 11 дней отдыхать? И нужно ли реально за счет сокращения новогодних увеличить майские? Но просто в столичном регионе, в центральном...
0: Марин.
1: Май стал холодным, это не то время,
0: неважно.
1: Чтобы сажать картошку.
0: Так, вот именно, уезжайте там, где уже
1: туда
0: картошка
1: уезжать.
0: Выросла в мае. Нет, я про то, что, ну, действительно, 11 в январе, ну, много.
1: Перебор, да.
0: Перебор. Ну, в 9, ну, 8, 9. И также сделайте 9 в мае, и все. Никаких вопросов ни у кого, мне кажется, не будет возникать. А правда это или нет, мы узнаем
1: Давайте
0: от вас.
1: Давайте обсудим.
0: Да, конечно, пишите плюс 7-909-955-1030.
2: На радио Шансон. Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, в общественной палате озадачились вопросом, чтобы сделать выходные в мае такими же непрерывными и достаточно
2: и
1: продолжительными.
2: Да.
1: Ну, не бесконечными, а продолжительными, как и в январе. И вот мы хотели бы у вас поинтересоваться, что вы думаете по этому поводу. Поддерживаете ли вы идею общественной палаты или вам это все не нужно? 3 дня работаем в мае, потом, точнее, 3 дня отдыхаем, 3 дня работаем, опять 3 отдыхаем.
2: Давайте вспомним. Вот ты говоришь, надо там урезать немножечко январские.
1: Отщипнуть чуть-чуть.
2: Отщипнуть. Все капельку. Это, конечно, прекрасно,
1: капельку,
2: но вспомните вот этот голодный январь, когда вы сначала 2 недели сидели дома, ходили в гости, тратили деньги на подарки, на столы и все остальное. А потом реально заканчиваются деньги, и ты сидишь до 10 февраля реально без денег, потому что ты все потратил за эти дни, зарплату потом получаешь меньше.
1: Угу. То есть ты за то, чтобы январские чуть
2: сократить? Нет, просто я просто к тому, что если так еще будет и в мае, что у нас будет много выходных дней, значит, мы потом всю середину мая тоже будем сидеть без денег, и первую приличную зарплату будем получать только в 10 числах июня.
1: Июля.
2: Ну, в общем, для меня это тоже странно, либо надо как-то научиться грамотно расходовать деньги, потому что то, что если мы говорим про Новый год, это реальный огромный маркетинговый ход.
1: Стоп-игра.
2: Давай, стоп-игра, что такое?
1: Смотри, если ты озадачиваешься тем, что в мае у тебя не будет денег, если будут продолжительные январские, а зачем тогда тебе продолжительные январские? Отдохни в январе 3 дня, и зато у тебя будут деньги.
2: Слушай,
1: в феврале.
2: Смотри, если вот взять меня, я не летаю отдыхать куда-то за границу, там еще что-то. У меня нет в году такой программы, типа, обязательно побывать на море, да? Угу. Потому что, например, отпуск мне летом нужен. В зимнее время года я не буду брать отпуск, потому что я не понимаю, что делать зимой. Холодно, типа, все время темно. То есть, если
1: отпуск.
2: Ты никуда не летишь, то
1: если
2: мне отпуск
1: не выгоняют,
2: не нужен.
1: Если тебя не выгоняют.
2: И поэтому вот эти вот 10 дней новогодние, они просто, чтобы поспать, провести время с семьей, ну, и действительно побыть дома.
1: Не дофига ли спать 11 дней тебе вот ты...
2: Просто если вспоминать, что потом отпуск будет только летом, то для меня это как для организма повод отдохнуть,
1: Понятно, то есть ты 11 дней спишь?
2: Ну, конечно, нет.
1: Нормально.
2: Я куда-то шатаюсь, еще все время тратишь деньги, то поедешь куда-нибудь в Тверь, то куда-нибудь, ну, то есть путешествия, новогодние праздники, это всегда цена в 2 раза больше, чем какие-то обычные
1: В общем,
2: выходные.
1: Ты за то, чтобы все оставить как есть.
2: Мне
1: 11
2: кажется,
1: дней
2: да.
1: отдыхаем в январе. Потом 3 дня в мае в начале, потом 3 дня работаем и опять 3 дня отдыхаем в мае, да?
2: Ну да.
1: 6 выходных в мае, получается.
2: Просто у меня еще вопросы к погоде. В мае иногда бывает такая дурацкая погода. Вот сколько раз я на 2 майские ездила в свою любимую Липецкую область, там все время то снег, то град. Ну, то есть
1: вот даже слово
2: погода...
1: 2 майские, вот как это звучит?
2: Это мы уже привыкли, что есть 1 майские, а есть 2 майские.
1: А вот видишь, в общественной палате говорят, давайте просто майские. И никаких
2: Антон пишет, Марина, первых, нужно правильно распределять деньги. Я вот летаю отдыхать 4 раза в год. Спасибо, Антон, очень приятно.
1: Прекрасно, Антон. Мы знаем, что вы не работаете. Вы
2: сдаете квартиры, понахапали квартиры. Мы это помним. Это другая схема.
1: Ладно, друзья, пишите.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брус-бокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Радио «Шансон».

Музыки много. Шансон один. Радио Шансон. Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио Шансон.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, в общественной палате предлагают удлинить.
2: Отщипнуть.
1: Не отщипнуть, нет.
2: Отщипнуть
1: это моя инициатива.
2: Вы за меня пока
1: не голосуете. Да нет, конечно, ничего не предлагается отщипывать. Предлагается просто сделать непрерывными майские праздники. Мы хотели бы у вас поинтересоваться, хотите длинные майские? И за счет чего их
2: просто
1: можно такими сделать?
2: Понимаешь, история, вот правильно пишет Елена. Ребята, не трогайте мои любимые январские каникулы. Нельзя ничего от них щипать.
1: Почему?
2: И свои денечки отдыха нужно правильно распределять. Мы, например, обязательно путешествуем, а на подарки почти не тратимся, потому что из поездок и так привозим нужные интересные вещи. А майских и так хватает для отдыха. Кому нужно, тот пусть отпускные дни себе берет. Я вот сейчас подбираю вариант для новогодних каникул на 3-4 дня, а может и на 5. Всем хорошего дня, это Елена из Королева. Понимаешь, тут история в том, что новогодние праздники, это, я уже начала говорить, это большой маркетинговый пузырь, когда начинают все украшать елками. То есть сначала в это все, ну, то есть начиная с середины ноября начнется вот эта подготовка к Новому году. И нам будут говорить, скорее покупайте подарки,
1: так,
2: еду, закупайте.
1: Хорошо.
2: И потом...
1: Какое это имеет отношение к длинным майским?
2: Все-таки майские праздники, они пока так не раскручены, что нужно готовиться к ним заранее, тратить на что-то деньги. Ну, то есть и на новые новогодние праздники огромное количество людей у нас в стране работают. Это и сотрудники, все, кто в сфере развлечений работают. Они все, людей все эти праздники развлекают. Детские елки.
1: Счастливые люди. У них зарплата в феврале нормальная.
2: Ну, там, у многих же такая история есть. По поводу майских праздников, реально же просто все разъедут. Ну, то есть, с точки зрения экономики, это как-то не очень сильно как-то оправданная история.
1: Куда
2: поэтому, мне
1: те,
2: кажется, нам
1: работает...
2: и не сделают никогда длинные майские, потому что это экономически невыгодно. Нам мы деньги будем сидеть по дачам, копаться в своих огородиках и садиках, понимаешь, в основном. А кто побогаче, те повезут свои деньги за границу.
1: Я логики, честно говоря, не уловил.
2: Почему?
1: Ты очень много говорил.
2: А у меня нет логики, Артем. Я женщина, здравствуй.
1: Давайте почитаем, что пишут нам наши радиослушатели. Александр. Марина. Учитывая то, что у нашего населения регулярно бывают переработки сверхурочные, многие даже не берут отпуска. Да-да, таких людей много. Сделать длинные еще и майские праздники – это правильное решение, по мне так, извини. В январе можно не работать с 1 января, там даже с 31 декабря по 13 января и никто особо не трудится. И в мае с 1, допустим, по 13 мая.
2: Две недели вы хотите от мая отщипнуть?
1: В мае столько никто не сделает. Речь сейчас не идет о том, чтобы сделать там до 13 мая. Будет 9, если общественную палату услышат и сделают так, как они предлагают.
2: Мне нравится, когда
1: будет
2: люди пишут,
1: 9.
2: Многие
1: с 1 по 9
2: не ходят в отпуск. По закону нельзя не ходить
1: нельзя,
2: в отпуск.
1: Да,
2: потому что
1: нельзя.
2: Если вашу компанию начнет проверять трудовая инспекция,
1: ее
2: если вас
1: потом,
2: вы не, отпуск,
1: да.
2: не отгуляли говоря. Свой отпуск, вам либо деньгами должны это, ну, то есть вас должны отправить.
1: Абсолютно точно.
2: Не бывает по-другому. Либо вы работаете где-то нелегально, человек,
1: так,
2: который.
1: Евгений, здравствуйте, любимый ведущий. Конечно, зимний надо сокращать. Конечно, сокращать зимние надо. А майские надо увеличивать. Ведь чем длиннее праздники, тем увеличивается поток туристов. А это очень хорошо для всех. И для тех, кто принимает этих туристов, ну и для тех, кто является сам туристами.
2: Ну а с другой стороны, туриста поймет, все новогодние праздники нигде ни столик не забронировать, ни поесть, музей все занято, ну то есть все везде занято, все очень
1: плотно. Потому что сейчас все свою туристическую активность бросают на новогодние праздники. А если это будет, извините меня, еще и в мае, то люди уже подумают, скажем так, ну хорошо,
2: все
1: наверное,
2: такие...
1: зимой перебьемся, потому что холодно, а вот в мае уже оторвемся по полной, понимаешь? То здесь как бы...
2: Вспомни пробку перед майскими праздниками. Допустим, если там три дня выходных, город стоит из Москвы или из крупных городов, пробки такие, что...
1: А потом не въехать 9-го, я согласен.
2: Вот.
1: Да,
2: ну просто мне кажется, все уже как-то придумали, как договориться с начальством, что придумать, чтобы удлинить себе майские.
1: Ну, берут люди все... либо
2: за свой
1: счет.
2: Да, отпуск за свой счет пару дней.
1: Либо без содержания там какие-то выходные, там, либо еще что-то.
2: Просто
1: как...
2: поэтому, может, уже и не надо ничего менять, вот так глобально, чтобы, потому что, ну...
1: А вот. Может и не надо, что, закрываем тему?
2: Не, Анастасия пишет, согласна с Мариной, я против этих бесконечных выходных. Я бы сократила и новогодние, и майские не добавляла. Новогодних недели вполне хватит. Всем добра и счастья. Ну вот видишь, Настя адекватно рассуждает.
1: И я адекватно рассуждаю. Я тоже говорю, давайте неделю тут и неделю там, и норм, всем будет хорошо.
2: Неделя?
1: Неделя зимой и 9 дней в мае.
2: А хорошо. Какая нам от этого выгода? Ну, то есть...
1: Нам с тобой выгода прямая.
2: Я просто не понимаю, зачем
1: я ты расскажу
2: хочешь...
1: тебе. Давай. Расскажу тебе. Сейчас спросим у Дмитрия Малыгина, согласен ли он отдыхать в мае подольше.
2: Он сейчас ответит, или конечно,
1: нет.
2: Тебе
1: давайте.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что в последние годы угон автомобилей превратился в вымирающую экзотику с пикирующей вниз статистикой по количеству происшествий. Особенно благоприятная ситуация в столице с ее развитой сетью камер видеонаблюдения. Однако оставшиеся энтузиасты криминального автопрома сменили ориентиры и массово переключились на китайские бренды. Теперь под прицелом оказались «Чинган», «Джили», «Амода», «Хавейл» и «Черри». Достается как условно-бюджетным кроссоверам вроде «Джулион», так и премиальным гигантам вроде «Тэнк 500». Секрет такой любви злоумышленников прост – запчасти. Разбирать машины на комплектующие гораздо безопаснее, чем пытаться перепродать целый кроссовер с перебитыми номерами. К тому же, недорогие китайцы зачастую лишены серьезных противоугонных комплексов. Эксперты по безопасности с легкостью находят в них по 5-6 критических уязвимостей, позволяющих угнать авто за считанные секунды. Наиболее распространенные места, откуда воруют автомобили, это по-прежнему густонаселенные дворы и парковки торговых центров. Но есть и хорошая новость. Владельцы электрокаров и гибридов, которых в последнее время стало намного больше, могут спать спокойно. Воровать такие автомобили злоумышленники не торопятся. То ли электроника слишком хитрая, то ли перепродавать ворованные батарейки потом очень сложно. Это самая неугоняемая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техника плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
14: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Продолжаем обсуждать тему продолжительных непрерывных майских праздников. Что вы думаете по этому поводу? Нужны ли вам долгие выходные в майские дни, чтобы успеть посадить всю картошку? Расскажите нам об этом. Плюс 7909-955-1030. Вот Галина со мной согласна.
2: Она пишет. Галина?
1: Галина так и пишет, да. Действительно, лучше перенести пару дней с января на май. И там получится как бы отдыхать, и там получится отдыхать. И ты, когда переживаешь, что у тебя зарплата будет маленькая, я тебе говорю, если с января сократят и перенесут на май, то то же самое все по деньгам у тебя будет. Да. Потому что в мае, потому что в январе у тебя ты выйдешь раньше на работу, соответственно, ты получишь больше денег.
2: Вячеслав, смотри, что пишет. Давай. Нам. А вы вообще в курсе, почему зимние выходные сделали такими длинными? Это неспроста. Ученые в Советском Союзе служили во благо людей. И они выяснили, что зимой в силу природных факторов организмы людей ослаблены. Отдыха нужно больше для восстановления. А жертвы ЕГЭ сейчас видят сладкую морковку, которую машут капиталисты перед носом и не понимают, что за все не заплатят своим здоровьем. Ну, кстати, то, что вот зимой действительно не хватает света, и нужно побольше, еще и холодно, и нужно побольше времени проводить дома, тут как бы у меня нет вопросов к советским
1: ученым. А у тебя дома прям много света? И прямо
2: ну,
1: у тебя дома
2: тепло.
1: Прям хотя бы тепло.
2: Просто вспомни новогодние праздники. Иногда бывает такой дубак, что нос... И вот эти все, кто там говорит, что экскурсии, ну, не знаю, был, помните, как-то года два, что ли, назад, было минус 30. Ну, это прям...
1: Ну да, какие экскурсии, да?
2: Какие экскурсии, в том числе и дело.
1: Так, и Наталья пишет, что она двумя руками за увеличение майских праздников. Газорез пишет, а я скажу жестко. Вы что, не хотите работать? Новогодние максимум 4 дня должны быть в январе. Но тут нереально, Саш, даже не мечтай.
2: Не согласна. Я вот. Хочу в Новый год нормально отдыхать.
1: А майские первое только и девятое отдых, а дальше марш работать. Ну, здесь тоже нереально. В общем, газорез. То, что вы предлагаете, это все, к сожалению,
2: не
1: выполнимо.
2: Нет, ну, газорез многодетный отец, много детей. Ему нужно больше зарабатывать, понимаешь? Ну... Тут поэтому он и не хочет отдыхать, чтобы не было возможности...
1: Как говорят в таких случаях, хочешь больше зарабатывать, пожалуйста, на вторую работу. Иди
2: ну,
1: зарабатывай.
2: Может быть, и так. Людмила, дачница, пишет, нам нужно увеличить майские, а новогодние вообще уменьшить. Полстраны у нас дачники, и было бы удобно поработать дополнительно в мае.
1: Ну, согласен. Дайте, так, да. Доброе утро, гулять так гулять, предлагаю каждый квартал. А, ну это понятно, Ольга решила пошутить. Каждый,
2: ну, а
1: квартал, каждый квартал плюс 9 дней. Ну это ерунда, конечно. Так, на такое никто не пойдет.
2: А вот другая Ольга нам пишет. Не забывайте о том, что январские праздники совпадают с каникулами детей. Я работаю онлайн, и честно скажу, я не в восторге от таких длинных выходных, потому что по некоторым проектам происходит остановка в работе. А по некоторым мне приходится работать, потому что никто не отменял работу, а у детей каникулы. И очень часто у меня поездки совмещаются с рабочими процессами. А майские выходные всегда классные. Тепло, хорошо, можно куда-то уже поехать. Но, честно сказать, напрягает количество праздников в стране, потому что по факту у нас каждый месяц какие-то есть праздники, возмущается Ольга. Особенно в первой половине года. Кому нужно в майские дополнительные выходные, они берут отпуск за свой счет или в счет переработок. Поэтому, думаю, не надо сокращать январские и ничего менять не надо, пишет Ольга.
1: Ну что ж, это тоже точка зрения, которая имеет право на свое существование. Теплый май пока мне нравится больше, чем зимний январь, пишет нам Юрий. Есть возможность для досуга, отдыха и развлечений в климатической зоне моего региона, в отличие от января. Ну, да, наверное, вы правы.
2: Ирина пишет, доброе утро, любимый ведущий. Майские тоже нужно увеличить. Во-первых, в России много людей, которые сажают огороды. В Москве, по Москве всех судить не нужно. В Москве другая жизнь. Многие регионы России живут вообще по-другому. В мае очень даже большие расходы огородные. И это нужно купить всякой всячины для обработки от вредителей, посадка саженцев, всякие побелки и прочее другое сезонное. Так что в мае реально большие расходы. Так что я за длинные майские, пишет Ирина. А в новогодние одна развлекаловка. Столько народ пьет, что потом долго в себя приходит. Не все могут себе поездки зимой на Канары и на Бали. В основном все копят на летний отпуск. А зимние 10 дней, это реально очень много. 7 недель хватит. Ой, 7 недель, 7 дней хватит.
1: 7 дней, 6 ночей. Так, что еще? Александра нам пишет обеими руками за сокращение зимних каникул и увеличение майских. Так, Александр пишет, выходные это хорошо, но мнение, что выходные только для ленивых.
2: Мне нравится, Нина пишет, что у вас сегодня такая тема неинтересная, к сожалению. Реально какая-то нудная тема. То есть мы никогда в жизни не придем к единому соглашению. Кому-то больше нравится отдыхать зимой, кому-то нужны майские. И реально, как бы, мне кажется, каждый должен сам для себя решить. Может быть, наоборот,
1: все
2: сказать, можно я 3 января уже выйду на работу и буду работать?
1: Сворачиваем тему. Да, на следующий
2: кажется,
1: час мы продолжаем.
2: Давайте на следующий час не будем. Нина, спасибо, друзья, что вы это написали. Голос из народа. А то народ тут из себя выдавливает вот эти вот возмущения. А что возмущаться-то, правда? Еще вообще только октябрь на дворе.
1: В следующем часе.
2: День учителя могли бы выходным сделать официально?
1: В следующем часе что-нибудь еще интересное обсудим.
2: Но это не точно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Нижегородские IT-компании и университеты могут стать партнерами разработчиков и образовательных центров в Шри-Ланке. Перспективы такого взаимодействия обсудили зампред правительства области Дмитрий Старостин и посол республики Шибини Гунасекера. Как сообщает пресс-служба регионального Кабмина, первым шагом могут стать прямые онлайн-встречи профильных организаций и вузов. Их задача – познакомить потенциальных партнеров и определить конкретные проекты в сфере IT, образования, медицины и подготовки кадров. В Навашинском округе открыто в полном объеме движение транспорта по мосту через реку Тёша на 309-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Ключевой этап капремонта объекта, который проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершен. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог области. На объекте остается разобрать временную переправу. Дальнейшие работы будут проводиться без перекрытия движения по мосту. Перед матчем сборных России и Нигерии в Нижнем Новгороде выступит певец Александр Иванов и группа «Крем-Сода». Игра пройдет на Совкомбанк-арене 6 октября. Для удобства болельщиков в этот день организуют бесплатные шаттлы, а поезда метро будут ходить чаще. На этой неделе в Нижнем Новгороде будет немного теплее, чем обычно. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: После арктического вторжения сегодня столбики термометров уже достигнут отметки плюс 10 градусов. В последующие дни задует юго-западный ветер. Средняя температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Днем колебания температуры от 12 до 14, ночью около плюс 5 градусов. Под влиянием атмосферных фронтов нижегородцев ожидает значительная облачность и временами небольшие дожди.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Людочка?
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Давай поговорим на радио «Шансон».
3: Давай поговорим.
0: Давайте поговорим, Марина. Давайте расскажем так, о наших планах на ближайшие два часа. Чем мы займемся?
1: У нас много в нашей копилке подарочков собралось, поэтому нам нужно за утро будет все это добрых людей, удачливых, наградить.
0: Так,
1: разыграем сегодня два билета на концерт Алексея Петрухина, например. Концерт состоится уже 1 декабря в концертном зале «Москва». Так что чуть позже мы вам расскажем, как можно эти билеты выиграть. Возрастное ограничение 12+. Кроме того, уже в эти выходные с 9 по 11 октября гранд-финал сезона российской серии кольцевых гонок. Поэтому на автодроме в Moscow Raceway тоже состоится крутое гоночное мероприятие с участием и Виталия Петрова, и других звезд автоспорта. Тоже два билетика мы сегодня в утреннем шоу разыграем. Так что я думаю, тут на любой вкус найдется. Кто любит музыку, кто любит машины. Короче, порадуем всех.
0: В общем, в этом часе, если я все правильно понимаю, Алексей Петрухин, да, у нас два билета.
1: Да, будет рубрика, наверное, «Главный герой», да?
0: Сделаем рубрику «Главный герой», приготовим вопрос интересный про Алексея Петрухина, зададим его в эфире и, соответственно...
1: Что можете уже пока изучать биографию в интернете, может быть, вам это поможет.
0: Может быть, и поможет.
1: Так, что еще? Ну и давай просто новости еще расскажем. Много всего интересного, потому что сегодня день учителя. Всех учителей мы от всей души поздравляем. Пусть дети вас радуют, они бесят, потому что бывает такое, что детки могут немножко надоесть. Например, эксперт рассказала, что есть неуместные подарки для учителей. И, например, не стоит дарить учителям дорогие украшения, алкоголь, деньги. Также нужно как бы соблюдать умеренность. Цена не должна превышать 3000 рублей. Но это потому, что вот это есть закон, что если это будет стоить дороже, это вы как будто вы взятку даете. Я так понимаю, это же с этим связано?
0: Да.
1: Но вот духи я бы тоже не стала дарить.
0: Мои за 3000 это не очень хорошие будут духи.
1: Ну и можно же подарить от каждого ученика подарочную карту там, на 1000 рублей, например. И тогда...

0: хорошие духи учитель насобирает.
1: Нет, это почему? Уже будет подарок за 30 учеников. Тысяч. Да, за подарок будет. Подарок
0: каждый
1: будет,
0: ученик дарит все, подарочную карту.
1: Все, 30 тысяч. Это уже
0: но штраф же не учителю.
1: Как не учителю?
0: Ну, в смысле, а
1: виноват
0: тому, кто
1: тот,
0: дарит,
1: кто и дает, и тот,
0: но
1: кто берет.
0: Нельзя дарить, дарешь трех.
1: Ты сейчас с гаишниками все перепутала. Ладно, дорогие друзья, впереди...
0: Серьезно?
1: В общем...
0: Передаем привет всем гаишникам.
1: Да, впереди у нас рубрика «Главный герой», не переключайтесь.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Главный герой на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, 9 часов 17 минут в столице, и у нас игра «Главный герой». На кону два билета на концерт Алексея Петрухина, который называется «Твой берег». И концерт пройдет в концертном зале «Москва» 1 декабря.
2: Харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом. Пластиночка, а жизнь моя, на коня бы да в степь. Ну и можно продолжать бесконечно. Вы эти песни знаете, вы слушаете их в эфире радио «Шансон». В общем, 1 декабря, концертный зал «Москва». Сейчас разыграем два билета на концерт Алексея Петрухина. Что же вам предстоит сейчас сделать? Вам
1: покопаться в биографии Алексея Петрухина,
2: нужно
1: как минимум.
2: Так, мы пока не говорим, каким вам нужно прислать ваше сообщение. Вопрос такой.
1: А почему мы не говорим, каким?
2: Уже говорим.
1: Какая разница?
2: А то начнет народ сразу писать. А может, надо прислать каким-нибудь там 55-м.
1: Нет, 55-м нет, а 5-м нормально.
2: 5-м, да. Сегодня 5 октября, поэтому мы подумали, что символично, если победителем будет 5-й по счету человек, который пришлет правильный ответ на следующий вопрос. В период с 2016 по 2021 год Алексей Петрухин работал в театре и играл он в опере «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского на либретто Андрея Кончаловского.
1: Внимание, вопрос.
2: Чью же роль исполнял Алексей Петрухин?
1: Он свою роль исполнял, но кого он играл? И у нас есть три варианта. Это сам Раскольников.
2: Родион Раскольников.
1: Второй вариант.
2: Старуха-проценщица. Вариант необычный, но
1: да,
2: вероятный.
1: Но сейчас столько мастеров по гриму, что мужчину в старуху загримировать несложно. Ну и третий вариант. Мужик в красной рубахе.
2: Вам нужно быть 5-м, и если вы это будет правильный ответ,
1: итак,
2: и он будет 5-м.
1: Родион Раскольников, старуха-проценщица. Или мужик в красной рубахе. Кого играл в театре Алексей Петрухин? Пишите. Плюс 7-909-955-1030. Скоро подведем итоги.
2: Возрастная граница.
0: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
7: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
8: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Ну, конечно, интрига. Ну, конечно, такое количество сообщений, Марин. Я такое не видел никогда, наверное, в своей жизни, чтобы столько желающих было отправиться на концерт Алексея Петрухина и присылали свои вопросы. Ну и, конечно, наверное, вот если взять за 100% все три варианта, которые мы дали нашим радиослушателям, да, то Раскольников 70% был. 20%.
2: Бабушку тоже.
1: Бабушка
2: тоже
1: на втором месте. Старуха-процентщица. И мужик в красной рубахе. Это третий по популярности.
2: Хочешь, я тебе пришлю фотографию, как тогда выглядел Алексей Петрухин?
1: Давай,
2: в этом мюзикле.
1: Давай.
2: Мы будем хранить интригу. Если кому-то интересно, вы тоже можете найти в интернете.
1: Ой, хорош. Хорош.
2: Ну, вообще, он же сейчас другой совершенно.
1: И жилетка, и сколько прическа какая.
2: Просто копна волос.
1: Копна волос.
2: Вы думаете, что бабушку он играл?
1: Нет, дорогие друзья, конечно, правильный вариант — мужик в красной рубахе. И это был самый редкий вариант, который вы нам присылали, а ведь именно он был правильным. То есть...
2: Пятый правильный ответ. Мужик в красной рубахе прислал Илья Л. из Москвы. Номер заканчивается на цифры 4100. Илья, вы красавчик, вы получаете два билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится уже 1 декабря в концертном зале «Москва».
1: Яркое шоу в декорациях сцены трансформера и актуальным визуальным сопровождением раскроет новые грани знакомых песен. В общем, действительно, шоу будет невероятным, поэтому, дорогие друзья, приходите.
2: Возрастное ограничение 12+. Илья отправляется туда, потому что получает два билета, а все остальные могут просто приехать на «Бархатный шансон» и увидеть там Алексея Петрухина. Он там целую неделю будет с нами зажигать.
1: С 24 октября по 31.
2: Возрастное ограничение 12+.

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 7 регионах России.
3: Ну вот эти все новости. Данные про эти средние зарплаты.
2: Самые высокие показатели. Марина, если ты хочешь высокую зарплату, то тебя ждут на Чукотке.
3: Ждут ли меня там? Вот в чем вопрос.
2: Марин, таких как ты на Чукотке всегда ждут.
3: Это... А что я там буду делать? На Чукотке? Я же ничего не умею делать. Что надо делать на севере.
2: А, кстати, кто-нибудь на Чукотке нас слушает, а что нужно делать за 243 тысячи? Просто скажи.
3: Просто подруга
2: просто
3: родилась в Билибино, и она рассказывает, что там в дефиците зелень, овощи, и очень цены на продукты, которые вот привезены.
2: Которые тебе нужны.
3: Туда они стоят очень-очень прилично. Mm-hmm, поэтому, так, может быть, то, что там зарплата 243 тысячи рублей в месяц средняя, это... а расходы-то какие?
2: 200, да. И будет оставаться 43, которые ты отдашь за коммуналку и за сотовую связь.
3: Прекрасно.
2: Так, в Магаданской области 210 тысяч. В Москве, Марин, 193. Так что давай, не прибедняйся, Марин.
3: Это среднее, ты понимаешь, что у кого-то 500,
2: да, я шучу,
3: у кого-то 36 зарплаты.
2: Так, в Ямало-Ненецком автономном округе 182 тысячи рублей, на Сахалине 161. Так, по всей России средняя зарплата в июле достигла 110 тысяч рублей, что на 9,5% больше по сравнению с тем же месяцем, но уже прошлого года.
3: Видишь, что вот эти все
2: года.
3: Числа? Давай про бензин поговорим.
2: Про бензин?
3: Да.
2: Ситуация с бензином.
3: Доля бензиновых автомобилей в мировых продажах впервые
2: вот
3: опустилась ниже половины. Так что это автомобильные новости глобальные и со всего мира. Не только, значит, в нашей стране люди говорят, надо дизельную машину брать. А все такие во всем мире, надо дизельную брать или электрокар
2: вообще. В Америке самый дорогой дизель, кстати, чтобы ты понимала. И в Европе тоже.
3: Но,
2: в Европе,
3: ты думаешь,
2: и в Америке,
3: что вот эта новость,
2: дефицит
3: что доля бензиновых
2: дизеля,
3: автомобилей,
2: да,
3: в мировых продажах впервые опустилась ниже половины, потому что вся Европа и Америка
2: села на электрокары. Конечно. И некоторые стали ставить себе газобаллонное оборудование, а из некоторых регионов пришли уже новые цены на газ. Знаешь, сколько стоит литр газа?
3: Нет. А, 35, что ли?
2: 60.
3: Уже 60?
2: В некоторых местах.
3: Ну, расскажите вам по поводу бензина, друзья. Как у вас, из какого вы города, как у вас обстоят дела? Потому что давно у нас не было бензина в переклички.
2: Получше.
3: Получше?
2: Ну, мне кажется, получше. Визуально,
3: но
2: вот...
3: все равно. Нет же такого, что...
2: За моим любимым 92-м я вот смотрю, очередей нет, и я заправился вообще.
3: Вот тебе средние твои зарплаты. Киржач на связи. Владимир пишет, у меня в детском саду зарплата 11 тысяч рублей. Ну, это же жесть. Люди, которые работают с детьми, разве они не должны получать достойную зарплату?
2: На Чукотку, да.
3: Пока туда доедешь, бензин не факт, что найдешь.
2: Владимир не работает с детьми, он не воспитатель.
3: Ну и что?
2: Ну, я просто тебе говорю, что если ты не воспитатель, то, конечно, у тебя не
3: будет. А у воспитателя прям намного больше зарплаты?
2: Я
3: у меня
2: думаю,
3: сестра работает нянечкой в детском саду. Не намного
2: нянечка
3: больше.
2: Так, сколько получает сестра, нянечка?
3: 55 тысяч рублей.
2: 55
3: для Москвы, ты хочешь
2: рублей
3: сказать, это достойная зарплата?
2: Работает каждый день?
3: Конечно.
2: 5, да?
3: Да.
2: Серьезно?
3: До 7 вечера.
2: Ничего себе.
3: До 7 утра.
2: Да, это правда.
3: С детишками, с маленькими.
2: Согласен.
3: Которых 35 человек.
2: Небольшая зарплата,
3: ну,
2: согласен.
3: Вот я тебе о том и говорю.
2: Так, что еще у нас интересное? Есть новость про ассоциацию туроператоров. Хочешь, расскажу тебе?
3: Давай.
2: Итак, ассоциация туроператоров рекомендует россиянам не рассчитывать на появление горящих туров на Новый год. Халявы не будет, сказали.
3: Ни внутри страницы, не страницы страны, не за границей.
2: Не за границей, да. Значит, высокий спрос и привычка многих туристов выбирать туры в последний момент приводит к тому, что число туров со значительными скидками заметно сократилось. А обычно горящие предложения появляются, когда путевок больше, чем желающих. Но сейчас ситуация прямо противоположная.
3: Желающих много, путевок
2: туры
3: мало.
2: Туры активно бронируют заранее, Марин. И рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. Ну что, в очередной раз о чем это говорит? О том, что мы в очередной раз 11 дней спокойненько проведем
3: дома,
2: да. Будем смотреть любимые фильмы по телевизору, будем слушать радио «Шансон» и доедать салатики. Правильно?
3: А Игорь пишет, что в Химках воспитатель в ясельной группе 32 тысячи рублей зарплата. Вот оно, ближайшее Подмосковье. Интересно, да. Спасибо, что вы с нами делитесь Реклама. Своими историями.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк. Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
17: А я их не различаю, мне все равно.
18: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 5 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И по традиции начнем мы с знака Овны. Постарайтесь сегодня следить за тем, чтобы действия окружающих вас людей основывались на реальных знаниях, а не на каких-то предположениях. Ваша песня «Кукушка» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, финансовое положение достаточно стабильное, но все-таки оно не оправдывает всех ваших ожиданий и надежд. Наберитесь немного терпения, и успех к вам обязательно придет. А советы, хорошее настроение ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Близнецы, велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли. Как все витиевато звучит. Но в итоге-то все будет хорошо, а совет дня – ищите в песне «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
2: Раки, а вы не доверяйте никаким устным обещаниям сегодня, даже если они покажутся вам очень заманчивыми. Займитесь урегулированием отношений со старыми партнерами, а настроение этого дня ловите в песне «Привет с Большого Бодуна» группы «Дюна».
1: Львы, неделя благоприятна для новых коммерческих предложений. Рассмотрите их с полной серьезностью. Постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах. Да нет у меня никаких финансовых планов. А совет ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
2: Девы, постарайтесь не бросать деньги на сиюминутные покупки, которые вам, скорее всего, даже и не пригодятся. Возможны лишние траты, так что берегите свой кошелек. А ваша песня «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Весы, вас ждет настоящий карьерный взлет. Получите работу своей мечты с солидной зарплатой, а начальство одобрит все ваши идеи. Ваша песня «Мой бой» Шамана.
2: Скорпионы, прошлые заслуги на работе имеют шанс, что их отметят скромный, но приятный денежной премии руководства. Однако, когда получите премию, не спешите сразу бежать по магазинам, а вдохновение ловите в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, недели как нельзя лучше подходят для того, чтобы решиться на серьезный шаг. Звезды говорят, что ваша любовь сильна и взаимна. Ваша песня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Козероги, никаких решающих разговоров и выяснений отношений. Поменьше критики, побольше нежных слов и страстных признаний. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве. А ваша песня «Небо на ладони» Сусопа Вляшвили.
1: Водолеи, предоставьте не инициатива любимому человеку, это избавит вас от лишних хлопот, и вы почувствуете себя счастливее. Ваша песня «Я не могу тебя ждать» Стаса Ярушина.
2: Рыбы, у вас продолжается страстный, насыщенный эмоциями и впечатлениями период. Будьте осторожны в любовных отношениях, ведь есть немалый шанс запутаться. Ваша песня «Чемоданчик» Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правила приема в российские педагогические вузы серьезно изменятся со следующего года. О нововведениях сообщает агентство РИА Новости. Будущие абитуриенты станут поступать строго на основании единого госэкзамена по своему профилю. Если раньше для зачисления на любую учительскую специальность в обязательном порядке сдавали обществознание, то теперь для физфака потребуется физика, а для матфака – математика. Специалисты считают такой подход правильным, хотя и признают, что на первых порах университеты могут столкнуться со сложностями. В России прогнозируют закрытие до 7% микрофинансовых организаций. Как сообщает Росбалт, небольшие компании начнут активно покидать рынок из-за жесткого давления со стороны регулятора. С октября правила выдачи займов серьезно ужесточились. Теперь клиентам с двумя займами выше 200% годовых автоматически откажут в третьем кредите. Ситуацию осложняет и резкий рост просроченной задолженности у населения. Она у МФО составляет более трети портфеля. Почти каждый пятый россиянин скрывает от окружающих свои настоящие пищевые привычки. Результаты опроса публикует ТАСС. Как выяснили исследователи, в присутствии других людей многие начинают контролировать размер порций, выбирать более полезные блюда или просто есть аккуратнее. Именно поэтому у большинства граждан возникает потребность обедать в одиночестве, что и делает ежедневно более половины опрошенных. Это говорит только об усталости от самоконтроля. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А в шоу в формате 2D «Чечеточка». Ваши рифмы, наши голоса. Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем.

0: желает.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Все с

0: 10 часов 7 минут столицы, утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёбин, правильно, ты хотел сказать А. Артем и М. Марина.
1: Да,
0: Марина,
1: именно так. Я хотела сказать, что вообще-то уже в эти выходные состоится чемпионат по кольцевым гонкам в России. Финальная серия заездов, полное погружение в мир автоспорта и живое общение с пилотами, экскурсии в боксы гоночных команд, заезды на гоночном такси в кресле штурмана рядом с профессиональным пилотом. Все это в Подмосковье на гоночной трассе Moscow Raceway. И именно сегодня, именно в Чечеточке, мы, ведущие радио Шансон, разыграем два билета на это прекрасное мероприятие. А, знаете что? Первая строчка будет невероятной. Дед на гонке собирался. Нравится тебе такая строчка?
0: Мужичок купил болид.
1: Ну нет, болид, а и болид, это непонятно. А вот мужичок...
0: Мужичок болид
1: а
0: купил.
1: А что тебе не нравится, дед на гонке собирался?
0: Ну, не, нормально, нормально. Я ничего
1: или,
0: сейчас...
1: Или, может быть,
0: я
1: бабка?
0: Я просто накидываю. Бабка в гонщика влюбилась.
1: А, кстати, это даже лучше, нет? Ну, как будто это 18+, возрастное ограничение.
0: А у нас 18+, радиостанция, чтобы ты еще раз понимала.
1: Да, ну давай, выбирай, да. Какая.
0: Ну, какая хочешь, какая тебе нравится.
1: Бабка хочешь? В гонщика влюбилась. Угонщица бабка. Ну да, давай, бабка в гонщица, в гонщика влюбилась.
0: Давайте, бабка в гонщика влюбилась, дорогие друзья. У нас есть два билета на кольцевые гонки российские. Сочиняйте плюс 7-909-955-103-0. Скоро пропоем уже первую порцию.
1: Возрастное ограничение.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: У нас хоть и категория 18+, но, дорогие друзья, все-таки давайте не будем забывать о том, что частушка должна быть не просто смешной, но еще и не пошлой. Я понимаю, это сложно, но тем не менее, ну, есть варианты.
1: Сложных заданий.
0: Да. Итак, Егорыч, Семеновна готовы уже пропеть первую порцию ваших замечательных, веселых четверостишей. И начинаем прямо сейчас.
1: А бабка в гонщика влюбилась, и болит в кредит взяла, рядом с милым хоть хотела, вот такие
0: быть хотелом, вот такие, брат, дела. Я понимаю, сложно, будь здоров.
1: Кстати,
0: так, Дмитрий. А бабка в гонщика влюбилась, думала, что чемпион, только гнал он больше счастью лишь пургу да самогон. Ну а что, хорошо, гонщик, гонщик. А что гонишь? Самогон.
1: Бабка в гонщика влюбилась, да, формула... А, да что такое у меня сегодня вообще как-то...
0: А это дислексия называется, Марин, да.
1: Так. Бабка в гонщика влюбилась, дала формулу один, а под вечер удивилась, гонит дед лишь самогон.
0: А здесь даже и не
1: это
0: в рифму.
1: Это Вячеслав.
0: А зачем
1: так? Дело не во мне?
0: Mm-mm, дело не в тебе.
1: Слава так. Богу.
0: А бабка в гонщика влюбилась и на гонке собралась, с ним гоняя на болиде на всю жизнь оторвалась.
1: О, от Наташи,
0: это
1: хорошо.
0: Это от Натальи,
1: так,
0: да.
1: Сейчас будет от Светланы.
0: Давай.
1: А бабка в гонщика влюбилась, дед сидит и плачет. У меня песок в штанах, ну какой я мачо.
0: Ну да,
1: от Светланы версия.
0: Да, согласен. Пока так себе, частушки. Пока не на чем остановить свой взгляд.
1: А пошлые были, по-моему, нет.
0: Ну, нет.
1: А ты говорил.
0: Пока не было, все хорошо. Пока все прилично. Пока все прилично.
1: На кону два билета на гонки, ну вы что?
0: Бабка в гонщика влюбилась, первая строчка нашей чечетки. Сочиняем, отправляем, +7 909 955 103 и 0.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо вам большое.
4: Спасибо
2: большое. Вы вам благодарны.
3: Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Итак, дорогие друзья, два билета на гонки, на кольцевые российские у нас есть. И мы этими билетами готовы поделиться в рамках игры «Чечеточка».
1: Нам вообще Виталий Петров вообще-то обещал прийти на эфир.
0: Так, и что?
1: А я вот думаю, что он не идет к нам. Мы тут частушки про него проявились, сейчас будем петь.
0: А ты ему позвони, напомни о своем существовании.
1: Хотя я думаю, он сейчас как бы в подготовке как раз, потому что в эти выходные мега закрытие сезона, грандиозная 6-часовая гонка на выносливость. А как раз Виталий Петров в этой гонке будет участвовать. А 9-10 спринтерские гонки в различных классах СПМ, РСКГ. Это российские кольцевые гонки. А сейчас гранд-финал этого сезона. И мы разыгрываем два билета на автодром Moscow Raceway. Возрастное ограничение 12+. Ну что, включаем музыку, что ли?
0: Да.
1: Специальную
0: сейчас
1: музыку в студию.
0: Все, музыка есть. Поехали. Семеновна.
1: Да, это я.
0: Давай.
1: Бабка в гонщика влюбилась и в Монако укатилась. Ну, а гонщик был Петров, он в Москве гонять готов. Я же говорила, будем про Петрова петь.
0: Да, это от Алены. Да, теперь
1: да.
0: От Любови. А бабка в гонщика влюбилась, штурманом она была. Гонщик бабку полюбил и рекорды все побил.
1: О, какая романтика. Так, сейчас будет от Артема. Бабка в гонщика влюбилась, дедом с этим поделилась. Дед сказал, вот это зря, я с соседкой наваря. То есть деду можно с соседкой, а бабке с гонщиком нельзя.
0: Ну,
1: где,
0: видимо,
1: все,
0: семья распалась, мне кажется. А бабка в гонщика влюбилась, вот Петров красавец. И теперь не нужен дед, смотрит формулу в обед.
1: Ну все, понятно, дед ей не нужен, она формулу смотрит в обед. Так, от Владимира. А бабка в гонщика влюбилась, бодрая старушка-то. Дед компьютер отключил, ей хватит резать в GTA. Это что за GTA?
0: Так, от Владимира. Бабка в гонщика влюбилась, тот еще шумахер. Месяц помотал и бросил, оказался парикмахер.
1: Ой, хорошо, а давай теперь от Алексея, и мне кажется, он победитель. Прям вот смешно.
0: От Алексея?
1: Ага.
0: Давай.
1: А бабка в гонщика влюбилась, с ним по полю прокатилась. Долго думал агроном, кто спахал аэродром. Опа, опа, вот такие раки. Смешно, ну скажи оригинально.
0: Очень хорошо.
1: Хотя бы
0: да.
1: Не рифмуется слово, у бабки ничего не болит. Она и увидела красный болид. Понимаешь?
0: Ну да.
1: Алексей, два билета достаются вам.
0: Вы молодец, Алексей, да.
1: На этой неделе все еще будем разыгрывать билеты, поэтому не отчаивайтесь. Кто не стал лучшим сегодня, тот может стать им завтра.
0: У нас, да, есть билет и на концерт Алексея Петрухина, есть билет и на московский.
1: Такие мы зажиточные, а?
0: Мы временно богатые. Вот. Сорвали какой-то куш, самим теперь стыдно, не знаем, как поделиться.
1: Черный ящик наполнен билетами, они так и ждут, что вы их выиграете.
0: Ладно, будут еще и порция новостей на пассажок. Непременно что-нибудь интересное расскажем.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: 2D-шоу на «Радио Шансон». Первое в

0: Лариси на пасашок.
1: Итак, дорогие друзья, новости на пасашок. Что мы успеем вам рассказать? Давайте посмотрим. Некоторые московские рестораны начали сворачивать лавочку. Лавочку сворачивать?
2: Не лавочку, а летние веранды.
1: Ах, летние
2: веранды. Лавочки на летних верандах они начали сворачивать.
1: Официальный сезон летних кафе, друзья, заканчивается 1 ноября, но уже в воскресенье ночью. В столице может похолодать до минус 4, а может и не похолодать.
2: А вообще говорят, что к следующей неделе плюс 18.
1: Вот поэтому я не знаю, может быть, рано сворачиваете кафе, ребят? Может, еще
2: пусть постоят? Ну, подожди, ну уже понимаешь... Лучше-то сидеть, наверное, под крышей.
1: Где-то. А может быть, лучше
2: теплее
1: вот эти...
2: у каминчика.
1: Может быть, вот эти вот электрокаминчики вы раздадите, вот эти вот фонари
2: ну, хотя
1: такие,
2: вот
1: знаешь,
2: смотри, есть
1: газовые
2: новость,
1: фонари же раздают.
2: Что
1: вот
2: в пятницу их
1: фонари,
2: не раздают, их покупают.
1: Грелки вот эти вот большие стоят.
2: А-а-а.
1: С газом, которые горят, горелки такие. И их
2: у
1: прям
2: меня
1: рядом
2: такая
1: со столиком.
2: Есть на даче, представь.
1: Вот. Рядом со столиком ставишь, и тебе типа тепло. Нет, разве
2: ну,
1: не
2: это
1: так?
2: Не то.
1: Не то. Ну, хорошо.
2: Все равно все хотят в тепло. Вот смотрите, по поводу погоды. Во-первых, в среду
1: давайте
2: будет более-менее ясный день. Угу. В пятницу реально плюс 17. В выходные, как обычно, по классике, ну, погода более-менее ничего. Плюс 12, плюс 10, но с дождями.
1: Угу.
2: А на следующей неделе все. Плюс 10, плюс 10, а дальше пойдет на спад.
1: Ну, то есть
2: а дальше уже,
1: ты наверное, считаешь,
2: зима,
1: что надо прислушаться к этому вот
2: я
1: призыву?
2: Я вообще думаю, не пора ли уже резину переобувать?
1: Ну, можно уже, мне кажется, да?
2: Не знаю. Если у кого-то липучка, наверное, и уже и можно.
1: Да.
2: А у кого шипы, тем рановато. А то будет слишком шумно в городе и громко.
1: Да,
2: так, ну у нас же есть нормальные новости, а не просто наше разглагольствование тут о том о сём. Чем
1: давай
2: больше подростки ходят и делают больше шагов в день, тем меньше проблем у них с психикой. Это данные исследования. У участников этого исследования отслеживали динамику тревожности, сниженного настроения и различных поведенческих проблем. И пришли к выводу ученые, что даже простая физическая нагрузка связана с развитием мозга и психическим здоровьем подростка. Поэтому, если вы видите, что у вас подросток залипает в телефоне, забирайте у него телефон и говорите 10 тысяч шагов, иди пройди.
1: Но тогда подросток подумает, что проблемы с психикой не у него, а у его родителей.
2: Ты думаешь?
1: Конечно.
2: Но я к тому, что
1: надо
2: чтобы
1: себя
2: дети
1: адекватно
2: вели активный
1: вести
2: образ
1: понятно,
2: жизни.
1: Понятно,
2: а как
1: что
2: адекватно?
1: Надо... Что адекватно?
2: Телефон забирайте и иди гуляй.
1: Нет.
2: А как?
1: Ну, договариваться, Марин.
2: О
1: не
2: чем?
1: Забирай. Зачем забирать телефон? Ребенок что, без телефона пойдет на улицу?
2: Компьютер.
1: Ты
2: убрать
1: свою дочь отправишь без телефона на улицу? И я
2: ну,
1: тоже.
2: Ну, я к тому,
1: нет,
2: что если отправить их гулять, чтобы они... Ну, то есть нужно прививать активный образ жизни,
1: да,
2: с детства.
1: Прививать,
2: может быть, даже
1: активный
2: своим
1: образ
2: примером.
1: Своим примером.
2: Типа, идем,
1: да,
2: пешком в магазин.
1: Нет, берем теннисные ракетки, идем на корт. Да, правильно.
2: Прям вот теннисные ракетки у всех в нашей стране есть. И теннисный корт тоже в каждом городе.
1: Теннисная ракетка.
2: И в Билибино, от... и в Киржаче, и в Шуе. Везде вот теннисные корты расставлены.
1: Не нужно идти на теннисный
2: а
1: корт.
2: Куда, ну,
1: на обычную площадку мы ходим сейчас. Идем на обычную площадку, где даже нет
2: выбиваете
1: никаких сеток.
2: Выбиваете ковры?
1: Ну, нет, обычная площадка.
2: Так.
1: И просто перебрасываем мяч друг к другу. Какое-то движение, какой-то
2: не, ну,
1: интерес.
2: Ты видишь, ты поддался моде. Играть
1: нет
2: в теннис это модно.
1: Если бы я поддался моде, я бы играл в падл. А поскольку я играю в большой, а не в падл, то я моде не поддался.
2: Да, может. Ну, если бы ты в городки играл, тогда бы я понимала, что ты моде
1: если
2: не поддался.
1: Если бы я играл в городки. Я бы играл в городки.
2: Ты в города даже и не играешь. Но какие городки?
1: Я бы играл в городки,
2: так,
1: если бы... Ну, ну, там как раз вот...
2: Я только...
1: Тоже нужна определенная инфраструктура и заморочиться с этими городками.
2: Один, знаю,
1: и компанию
2: случай
1: надо найти.
2: Однажды в жизни, ну, я видела, как играют в городки. Это вот этот бегемот или носорог в мультике, ну, погоди.
1: А, не, я играл.
2: Я в реальной жизни не видел, как люди играют.
1: 15 фигур, я даже помню, там они...
2: А еще же есть модная игра «Питанг». Какая-то ну, такая же, типа а-ля вот, городки.
1: А-ля городки нет. Питанг это не а-ля городки. Питанг
2: да
1: это бросаются металлические шары. И вот в питанг мы как раз будем с тобой играть где? Правильно, в Турции.
2: Серьезно?
1: Потому
2: а можно
1: что
2: я не хочу играть. Я
1: отеле...
2: еду туда отдыхать. Вести концерты, слушать музыкантов.
1: Ты не будешь принимать участие в бархатной олимпиаде, ты не будешь на вопрос Дениса Денисова, кто хочет играть в питанг? Я! Два шага вперед. Вот эти вот, как в фильме.
2: Тонны ликера водочки.
1: Да.
2: Не, я бы хотела общаться с людьми, я тебе уже говорила.
1: Хорошо, ты будешь общаться с людьми, а все остальные, кто пожелает, будет общаться с Денисом Денисовым, остальные с артистами. Друзья, приобретайте путевки на бархатный шансон, radioshanson.ru наш сайт. Категория 12+. Мы прощаемся с вами до завтра, до 7 утра. Марина Дымова
2: и Артем Демин. Всем пока.
1: Пока.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с февраля следующего года. Как сообщает РИА Новости, выплата увеличится почти до 30,5 тысяч рублей. Специалисты поясняют, что повышение связано с плановой ежегодной индексацией социальных пособий. Ее размер рассчитывается на основе роста потребительских цен за прошлый год. Сейчас родители получают при рождении малыша немногим более 28 тысяч рублей. Пособие предоставляется всем семьям, независимо от уровня доходов. Часть учебных курсов в школах предлагают сократить почти на треть. С такой инициативой выступили в Совете по правам человека, передает РИА Новости. По мнению авторов идеи, сокращение лишнего материала на 20-30% заметно повысит эффективность обучения. Кроме того, это поможет существенно снизить бумажную нагрузку на педагогов. При этом подчеркивается, что уменьшение учебных часов ни в коем случае не должно отразиться на зарплатах учителей. Активное внедрение искусственного интеллекта сильнее всего ударит по российским финансистам и страховщикам. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет «Коммерсант». По прогнозам экспертов, уже в ближайшие годы нейросети смогут взять на себя почти половину привычных задач сотрудников финансовой сферы, а также специалистов по информации и связи. Меньше всего автоматизация затронет отрасли с большой долей ручного труда, строительство и сельское хозяйство. В целом, масштабное использование ИИ к 2035 году сделает ненужным около 8 миллионов рабочих мест в стране. Санкт-Петербург занял второе место в стране по уровню зарплат для учителей, уступив лишь Москве. По информации «Делового Петербурга», в вакансиях педагогам северной столицы обещают в среднем 69 тысяч рублей. Однако их реальные доходы оказываются значительно выше. С учетом стажа, классного руководства и дополнительных часов, фактический заработок петербургских учителей сегодня достигает 120 тысяч рублей. А по данным Яндекс.Погоды, температура достигает 11 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Все, что мы делаем, все, что мы видим, слышим, все наш мозг запоминает. А вот вопрос, укладывает в какую память? Долговременную, оперативную и так далее, это уже остается открытым. Например, я все выходные прошедшие провалялся с температурой 36,6 и вообще ни о чем не жалею. А белыми нитями на сердце на моем написано «Молодец, полон сил» и вам того же желаю. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня в компании «Радио Шансон».

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще

Сейчас вместе с вами, прослушав эту историю в исполнении Михаила Шуфутинского, мне пришла мысль. Надо бы экранизировать, да прям целый сериал получится по его песням, которые исполнил маэстро. И обязательно, обязательно в этом сюжете, в этой череде, одна из серий будет, или разделов кинокартины, будет посвящена всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Где, кстати, маэстро тоже будет выступать. Где? В лайф-арене. Когда? 14 ноября. Уже скоро. Поэтому на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Не затягивайте. Разлетаются билеты, как горячие пирожки. Хотя, если вы хотите на танцпол, возможно, еще и попадете. Возрастное ограничение 12+. Нужно делать то, что нам очень сильно хочется. И как можно быстрее.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Улицы больших городов – это не просто транспортная сеть, а настоящая арена вечного противостояния пешеходов и водителей, где каждый уверен, что правила дорожного движения созданы для кого-то другого. Госавтоинспекция Москвы подвела итоги профилактического рейда «Пешеход», выявив свыше 2000 отчаянных авантюристов. Главными героями рейда стали почти 1500 пешеходов, считающих, что светофоры и зебра – это лишь элементы дизайна. Кто-то перебегал проспекты в произвольных местах, а кто-то вдохновенно штурмовал дороги под запрещающий сигнал светофора. Каждый экстремал получил штраф в размере 500 рублей. Я сам частенько ругаюсь на пешеходов, но нужно признать, что водители также не остаются в стороне. В рамках этого же рейда инспекторы зафиксировали 802 случая, когда автомобилисты проигнорировали преимущество пешеходов на зебре. Нарушивших водителей вдвое меньше. Наверное, поэтому и штраф для них вдвое больше – от 1000 рублей. В госавтоинспекции просят не забывать, что пешеходный переход требует заблаговременного снижения скорости, а не экстренной проверки тормозов. Равно как и бег на красный сигнал светофора – сомнительная экономия времени. Это самая вечная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

можете ли вы назвать конкретные причины, за что вы любите своего ненаглядного или свою ненаглядную? Здесь, конечно, что первое придет на ум, наверное, то и озвучите. Хотя конкретную причину той настоящей любви бывает очень сложно идентифицировать. Вот она, оказия-то какая. А глаза, да, они же зеркало души, и все от этого тянется.

Мы люди удивительные создания. На наше настроение влияет практически все. И мы тоже можем влиять на него. Как, да, хотя бы взять цвет. Добавили ярких красок, ярких аксессуаров в одежду или в интерьер, и все, вуаля, пожалуйста, фокус внимания переключился. А еще музыку хорошую, душевную, правильную. И все ладится. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Нижегородские IT-компании и университеты могут стать партнерами разработчиков и образовательных центров в Шри-Ланке. Перспективы такого взаимодействия обсудили зампред правительства области Дмитрий Старостин и посол республики Шибини Гунасекера. Как сообщает пресс-служба регионального Кабмина, первым шагом могут стать прямые онлайн-встречи профильных организаций и вузов. Их задача – познакомить потенциальных партнеров и определить конкретные проекты в сфере IT, образования, медицины и подготовки кадров. В Навашинском округе открыто в полном объеме движение транспорта по мосту через реку Тюша на 309-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Ключевой этап капремонта объекта, который проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершен. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог области. На объекте остается разобрать временную переправу. Дальнейшие работы будут проводиться без перекрытия движения по мосту. Перед матчем сборных России и Нигерии в Нижнем Новгороде выступит певец Александр Иванов и группа «Крем-сода». Игра пройдет на Совкомбанк-арене 6 октября. Для удобства болельщиков в этот день организуют бесплатные шаттлы, а поезда метро будут ходить чаще. На этой неделе в Нижнем Новгороде будет немного теплее, чем обычно. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: После арктического вторжения сегодня столбики термометров уже достигнут отметки плюс 10 градусов. В последующие дни задует юго-западный ветер. Средняя температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Днем колебания температуры от 12 до 14, ночью около плюс 5 градусов. Под влиянием атмосферных фронтов нижегородцев ожидает значительная облачность и временами небольшие дожди.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: саду.
1: Музыку можно найти везде и всюду, и даже в шелесте вот тех самых снежинок, падающих с неба. Ну, Челябинская область уже оценила внезапный снегопад, а в Москве синоптики обещают, как нам рассказали только что и в новостях, и синоптики, потепление. В общем, погода и метаморфозы, которые нам преподносит природа. Умеем выдерживать, умеем наслаждаться, потому что из наших приемников доносится прекрасная песня. Ведь вы на волне шансона. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.
0: Поцелуй огня и...

Вообще, если рационально подойти к тому, о чем нам Иван Кучин в этой песне рассказал, то я вас поздравляю, вы получили готовый, эффективный и в целом доступный рецепт успокоения нервной системы. Угу. Скрипка, мелодия, которую она доносит, вот, пожалуйста. А еще улыбка, все это вкупе, приносит нам радость и вообще... Компанию делает более веселой, более хорошей. И главное, что из ваших приемников и вы в компании «Радио Шансон» находитесь, а у нас найдется песня под любое настроение и любой повод.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-1726.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Самые интересные перипетии начинаются как раз-то именно с этого момента. Молчит женщина, сидит, скучает, а потом как что-нибудь вытворит. И пишите. Я тут... Песни и письма мелким почерком. А лучше слушайте душевную музыку.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: О чем молчат мужчины?
7: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прям-таки вижу, как подмосковные рыжие львицы, да и не только, а вообще представительницы наши очаровательные всей когорты влюбленных в шансон на нашем морском фестивале. Бархатный шансон с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции, на территории отеля «Титаник» Делюкс Гольф Белек. Кстати, Султан Лагачев там тоже будет. И концерты, и мероприятия. Все, все там будет уже скоро для лиц старше 18 лет. Информация, подробности на нашем сайте.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. В Москве час дня, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики на новый срок. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Грозном, передает ТАСС. Руководитель региона принес присягу на двух государственных языках – чеченском и русском. Вступление в должность совпало с 50-летием политика. Рамзан Кадыров бессмертно руководит республикой с 2007 года, а на прошедших выборах получил практически абсолютную поддержку избирателей. Минфин со среды в 5 раз увеличит ежедневные закупки валюты и золота. Объемы операций вырастут с прежних 2,5 до 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. Совокупно на эти цели за месяц направят более 279 миллиардов. Государство направляет в резервы сверхдоходы от продажи нефти и газа, что помогает сдерживать колебания курса национальной валюты. Такая подушка безопасности защищает кошельки россиян от резкого роста цен на импортные товары и снижает инфляционные риски. Создание международного агентства для контроля над искусственным интеллектом по аналогии с МАГАТЭ маловероятно. Такое мнение высказали эксперты Дипломатической академии МИД, пишет Лента.ру. Главной преградой специалисты называют невозможность технической проверки передовых систем. Разработки в сфере искусственного интеллекта чаще всего глубоко засекречены, имеют двойное назначение и мгновенно распространяются среди миллионов пользователей. Из-за стремительного развития технологий невозможность эффективного контроля признают даже в оборонных ведомствах ведущих мировых держав, отметили эксперты. В России обнаружены новые штаммы вируса гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологов. Специалисты подчеркивают, что состав отечественных вакцин к текущему сезону был полностью обновлен и учитывает все мутации. Врачи настоятельно рекомендуют вовремя пройти вакцинацию группам повышенного риска, куда входят пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети. Это поможет избежать тяжелых осложнений. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +12. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Сентябрь, октябрь, ноябрь, вот, собственно, и вся осень. А там уж новые три коня, три белых, зима, а потом будут постепенно они окрашиваться в цвет зеленый, и вот оно, естественное течение жизни. Любое время года, любая погода, любое ненастье, и наоборот, настье. Хорошо проводить в компании душевной музыки и исполнителей любимых и милых нашему сердцу. На волнах радио Шансон это мы обеспечим. Я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать, чтобы у нас было побольше времени этим наслаждаться. Рассказываю, что ждет нас впереди. Через несколько мгновений услышим музыкальную работу «Улица Мама» в исполнении Максима Апреля и Мракеша. Любовь Успенская заглянет на огонек. Игорь Слуцкий, Ирина Круг, группа «Любэ» и другие. Музыки много. Шансон один.
1: Я хулиган.

Почему-то многие наши секреты знает ветер, знает седая ночь, но самые искренние проявления эмоций – подушка, потому что плачем мы обычно в нее. Надеюсь, что вы можете поделиться с вашим человеком, который рядом, секретами какими-то, печалями, наоборот, радостями, и все это для того, чтобы вы были на одной волне, на душевной волне.

0: речи. Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 31 октября 2026 года.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы
3: вам
5: очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

А мне очень нравится следить за микроблогом Ирины Круг, песню в исполнении, которую мы только что услышали. Называется он «Жизнь в купе». Это как раз-то о гастролях, о том, что остается, как правило, за кадрами. Это происходящего артистов, путешествия, переезды, перегоны, прогулки, экскурсии и так далее. И что же интересного она написала? «Губы Наташки шагают по стране. Продолжаем гастрольный тур». Я бы сказал иначе. Песни Ирины любит, ценит вся страна. И не только. Все любители шансона.

0: реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Ой, сегодня столько добра, можно успеть сделать. Поздравить учителей с их профессиональным праздником, тем более во всемирном уровне он отмечается. Ну и Международный день врача. В общем, те, кто заботится о нашем жить-здравствовать и о том, чтобы мы осознавали это все. Всех поздравляем мы, и это не случайность.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 7 градусов. Ночью осадки продолжатся, температура опустится до плюс 6. Завтра утром также возможен небольшой дождь и плюс 8 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Таким образом, поставленная Владимиром Путиным задача будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишет ТАСС. Уже в 2027 году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Одновременно с этим увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат. В российских школах не хватает 11,5 тысяч учителей-предметников. Больше всего недостает преподавателей математики. На них приходится почти четверть всех опубликованных объявлений о поиске или свыше 2700 вакансий. Вторые по спросу преподаватели русского языка и литературы – более 1500 вакансий или 14%. Далее идут учителя физики и иностранных языков. Об этом пишет газета.ру. Больше всего специалистов не хватает в школах Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Свердловской области. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Ну, а теперь я все, могу заключать пари, что после этих буквально 3 с небольшим минут будете вы напевать как минимум полдня. Плыл по городу, ну а дальше уже по тексту.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Чтобы точно не потерялись ваши приветы, ваши послания, которые вы хотите услышать в программе «По заявкам» в прямом эфире «Радио Шансон», подписывайтесь. Это прям-таки руководство к действию, потому что новый музыкальный час будет посвящен именно им. Все, действуй. Ну тогда вперед.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня, которая золотыми буквами вписана в антологию музыкальной истории нашей страны. А это значит, что на волнах душевного ей самое место. Господа хорошие, я откланиваюсь. Денис Денисов был несколько часов в вашей компании. Ну, а в скором времени встречайте новые песни, новые интересные события, которые мы вместе с вами переживаем. Все, до скорого услышания. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 7 градусов. Ночью осадки продолжатся, температура опустится до плюс 6. Завтра утром также возможен небольшой дождь и плюс 8 градусов.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года рост составит в среднем 2,5% ежегодно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишут «Ведомости». Он отметил, что бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке. Как пишет РБК, в некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов, однако на федеральном уровне такого механизма нет. Программу планируют распространить на учителей начального, основного, общего и среднего общего образования. Среди возможных требований к участникам – педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55 лет и готовность проработать в конкретной образовательной организации не менее 5 лет. Такой механизм должен помочь обеспечить педагогов жильем и закрепить их в регионах. За первый месяц работы Рублёво-Архангельской линии столичного метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. Самые востребованные станции – бульвар генерала Карбышева и Звенигородская. При этом строительство второго участка линии от бульвара генерала Карбышева до Новорижской продолжается. Завершить работы планируется в следующем году. 46% россиян могут обойтись без смартфона лишь несколько дней. Треть опрошенных не более суток, а 4% не выдержит и двух часов. Результаты такого исследования приводит Лента.ру. Главный страх при потере доступа к гаджету – остаться без связи с семьей и пропустить рабочие задачи. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон»

Республика открыла на шансоне новый час и программу ваших приветов и поздравлений только для вас. Всем здравствуйте, меня зовут Ирина Сотникова. Проведем с вами вместе ближайшие несколько часов. Ну и начнем программу сегодня, конечно же, с профессиональных праздников. Итак, достаем двойные листочки и пишем поздравления дорогим учителям, а также всем родным, близким, которые имеют отношение к этому празднику. Дорогие наши учителя, здоровья вам крепчайшего, терпения, благодарных и талантливых учеников. Также у нас с вами сегодня Международный день врача, очень важная профессия. Вот те самые сложные профессии, которые требуют невероятного усердия, силы воли, ну и прежде всего человечности. Всем причастным радио «Шансон» желает сил, здоровья. И еще у нас сегодня день работников уголовного розыска. Вот так. Также всех поздравляем, кто несет службу в этой области. Ну, а я жду ваших приветов, ваших поздравлений на единый номер. +7 909 955 1030. У нас прекрасно сегодня работает мессенджер Макс. СМС-сообщения тоже отправляйте. И, конечно же, не забывайте писать, из какого города вы, в какой город летит привет, ну, как вас зовут, тоже подписывайтесь.

Вот такими же сладкими губами мы с вами сегодня целуем всех дорогих сердцу врачей, учителей, ну и, безусловно, работников уголовного розыска. Продолжается на шансоне программа ваших приветов и поздравлений. Только для вас дневной выпуск. Я жду ваших сообщений на единый номер. +7 909 955 103 0. Значит, вот что к нам пришло. Добрый день. Сегодня у моего мужа Зайцева Станислава день рождения. Будь здоров до 100 лет. Мы тебя все очень любим. Благодарим судьбу за то, что ты у нас есть. Зайцевы Емельяновы, твоя жена, дети, внуки и все родные. Спасибо огромное радио «Шансон» за вашу работу. Всем мира и здоровья. Спасибо вам того же. Здравствуйте. Хочу передать привет моему другу Кевину из города Южный в город Батырева. Ага. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем работников уголовного розыска, бывших сотрудников Ленинского РОВД города Краснодара. Ну, бывших, как мы знаем, не бывает. Уважаемые ведущие радио «Шансон», просим вас поздравить постоянного слушателя вашей программы из Смоленска Ритунского Владимира Александровича с профессиональным праздником, с днем уголовного розыска. Пожелаем ему здоровья, бодрости, любви, оптимизма. Это его друзьям Лидия и Татьяна. Пожалуйста, поставьте для него песню «Опера». Спасибо, радио «Шансон». Вам спасибо за ваши приветы и поздравления. Ну и, безусловно, для всех работников уголовного розыска. Любе, прорвемся!

0: серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

Сколько у нас сегодня праздников с вами и поводов, и сообщений тоже очень много приходит. Добрый день, радио Шансон. Сегодня нам с Равшаном Галиевичем 49 лет совместной жизни. Имеем троих прекрасных детей, четверо внуков. Спасибо нашему бабаю и с прошедшим его 76-летием. Всем, всех солнечным осенним днем. Берегите себя. Евгария из Казани нам написала. Мы вас, конечно, очень поздравляем. Это шикарная дата, просто 49 лет вместе, обалдеть. Здравствуйте, радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, нас с мужем с днем врача. Мы всю жизнь отработали на скорой помощи, там и познакомились вместе уже 34 года. Лина и Владимир, конечно же, вам низкий поклон за ваши дела, за вашу профессию. Ну и будьте здоровы. Наталья из Долгорукова сообщает, поздравьте, пожалуйста, с Международным днем врача дорогую кумушку Перфилову Екатерину Геннадьевну. Она врач-анестезиолог-реаниматолог, очень сложная, но такая необходимая профессия. Здоровья и сил всего самого наилучшего. И пишет нам еще Леночка Карабанова из Рязани. Хочу поздравить с днем учителя всех учителей из рабочего поселка Тумы Рязанской области. Всем здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни. Привет от меня, от мамы Гали. Вам, конечно, тоже большой привет. Ну и песню, пожалуйста, Сумишевского «Мята, трава». Все для вас. Thank you.

Продолжается программа «Только для вас». И вот еще какие сообщения к нам пришли. Добрый день, хороший радиоколлектив. Курналиповской амбулатории поздравляет Чумакову Ирину Владимировну и Давудову Наталью Киласхановну с профессиональным праздником, с Днем Доктора. Всего самого-самого наилучшего. Хочу передать привет прекрасной Мариночке Пестеревой в Набережной Челны, поздравить ее с Днем Учителя. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и гордость за своих учеников. Привет от подруги из Ростова-на-Дону Натальи. Добрый день, пишет вам Алексей Кирилюк. Сегодня, 5 октября, у меня день рождения. Здорово. Мне исполнилось... Хотя неважно, сколько мне исполнилось, пишет Алексей. Просто передайте мне привет, поставьте для меня, Надежду Кадышеву, веночек. Мне будет веселее мариновать шашлык и резать салаты. Готовлюсь. Ближе к вечеру придут сыновья, сноха и жена. Надо встретить их. Также хочу сказать спасибо всем, кто меня поздравил с моим днем. Ну что ж, для нас желание именинника – закон. Тем более, песня такая хорошая, знаете, зажигательная. С удовольствием исполню ваше пожелание. Ну и, конечно, всего вам самого доброго. С днем рождения!

0: бальзама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Монгол Шуудан в программе «Только для вас». Я зачитаю уже оставшиеся сообщения. К сожалению, программа наша завершается. Итак, дорогой радио «Шансон», мы сидим с коллегой Натальей, наслаждаемся прекрасными песнями. Хотим передать большой привет коллективу завода «Цимлянские вина». Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого Алексея с днем его рождения. Пусть у него все в этой жизни будет так, как он того хочет. Мы вместе, мы рядышком. Ну, а значит, все хорошо. Это от Светланы сообщение. Так, добрый день, радио «Шансон». Сегодня у нашей дочери Немченко Евгении день рождения. Поздравляем тебя, родная. Пусть у тебя все и всегда получается. Любим тебя очень-очень. С поздравлением, мама и папа, город Богданович. Хотим поздравить коллегу по работе Короткова Глеба Вячеславовича с праздником, с днем уголовного розыска. Пожелать крепкого здоровья, оставаться всегда таким же жизнерадостным. Коля, непонятно здесь написано все-таки. Ну, в общем, Людмила и Наталья написали из города Пушкино Московской области. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, нашу мамочку с днем рождения, Иванову Валентину Васильевну. Ей сегодня 80 лет. Да уж. Долгих лет здоровья. Но мы ее обожаем, дети и внуки. Еще сообщение есть у нас. Добрый день, радио «Шансон». Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую Майю. Пожелать ей здоровья, всего самого наилучшего. И если можно, поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Сергея Куренкова «Женщина-воздух». Спасибо от Емели и от любимой жены Аллы Емельяновой из города Балашиха.

И в завершении программы хотелось бы с особой теплотой вспомнить хорошего друга радио «Шансон» Леонида Телешева. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, к сожалению, чуда не случилось. Он был одним из тех, кто делает большое дело не ради признания. Это огромная невосполнимая утрата, и наши самые искренние глубокие соболезнования семье и всем, кто его любил.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 7 градусов. Ночью осадки продолжатся, температура опустится до плюс 6. Завтра утром также возможен небольшой дождь и плюс 8 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На повышение надежности коммунальной инфраструктуры дополнительно выделят 20 миллиардов рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на правительство. Средства планируется направить на защиту и обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ. В первую очередь деньги пойдут на создание запасов материалов и оборудования резервных источников электроснабжения. По данным МЧС, в 2025 году произошло 18 аварий на системах жизнеобеспечения со статусом ЧС. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Табачные магазины начнут лишать лицензий за продажу товара детям. Такая норма вступит в силу с марта 2027 года, одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака. Об этом пишет РБК. Также в лицензию смогут аннулировать, если в контролирующие органы более двух раз в течение года поступит информация о нарушении других требований. Среди них отсутствие обязательной маркировки и передачи сведений в госсистему мониторинга. Предпринимателям и авторам контента стала доступна реклама в Максе. Продвижение возможно в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков, пишет РИА Новости. Рекламные объявления размещаются после основного контента и могут вести как на рекламируемые каналы в мессенджере и посты в них, так и на внешние сайты. Рекламодателям доступны два формата объявлений – текстовый и визуально-текстовый. В первые выходные октября в столичном регионе вновь распустились одуванчики. Об этом пишет «Москва-24». Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в городе во второй месяц осени будет на 1,5 градуса выше климатической нормы. При этом самым теплым периодом месяца станет вторая пятидневка, а вероятность заморозков в столице в первой декаде октября невысокая из-за ослабления антициклона и увеличения облачности. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Любовь Успенская открыла очередной час на шансоне в Москве. 16:06. Да, скоро-скоро уже окутают нас с вами эти самые снежные поля. Но есть хорошая новость. Вслед за ними придут длинные новогодние праздники. До самого Нового года осталось всего ничего. 87 дней. А там уж и клееночки разноцветные столы украсят. Алексей Петрухин далее в эфире. Меня зовут Ирина Сотникова. Всех приветствую.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: все переживания, все печали и горести топим в волне прекрасной музыки, которая накроет нас с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Пока билеты в наличии. Их можно приобрести на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Я напомню, что самые доступные из них на танцпол, поближе к любимым артистам. А выступят на «Разгуляе» Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Ярослав Сумишевский, Михаил Шилик и другие артисты. Если вам уже исполнилось 12 лет, присоединяйтесь. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Ну а подробности на radioshanson.ru.
1: Бил прямой наводкой.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Мы вам очень
2: спасибо
4: благодарны.
2: Вы вам благодарны. Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что в последние годы угон автомобилей превратился в вымирающую экзотику с пикирующей вниз статистикой по количеству происшествий. Особенно благоприятная ситуация в столице с ее развитой сетью камер видеонаблюдения. Однако оставшиеся энтузиасты криминального автопрома сменили ориентиры и массово переключились на китайские бренды. Теперь под прицелом оказались Чинган, Джили, Амода, Хавейл и Черри. Достается как условно-бюджетным кроссоверам вроде Джулион, так и премиальным гигантам вроде Тэнк 500. Секрет такой любви злоумышленников прост – запчасти. Разбирать машины на комплектующие гораздо безопаснее, чем пытаться перепродать целый кроссовер с перебитыми номерами. К тому же, недорогие китайцы зачастую лишены серьезных противоугонных комплексов. Эксперты по безопасности с легкостью находят в них по 5-6 критических уязвимостей, позволяющих угнать авто за считанные секунды. Наиболее распространенные места, откуда воруют автомобили, это по-прежнему густонаселенные дворы и парковки торговых центров. Но есть и хорошая новость. Владельцы электрокаров и гибридов, которых в последнее время стало намного больше, могут спать спокойно. Воровать такие автомобили злоумышленники не торопятся. То ли электроника слишком хитрая, то ли перепродавать ворованные батарейки потом очень сложно. Это самая неугоняемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук – невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: «Разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Посмотрим, будет ли горячо уже в следующем часе от ваших сообщений и звонков. Ровно в 17 часов по Москве начнется программа «Катюша». Ее ведущий Леонид Филатов уже в студии, готов делиться новостями, событиями, стихами, вашими приветами и поздравлениями, конечно, тоже. Так что пишите +7 909 955 103 0. Ну, а мы прямо сейчас послушаем Анатолия Полотно и Федю Карманова. Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России в ближайшие годы появятся новые вакцины от ряда заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас специалисты разрабатывают вакцину против аллергии на амброзию, а также препараты против менингококковой инфекции и лихорадки денге. Кроме того, продолжается работа над вакцинами для лечения онкологических заболеваний. Гаджеты для умного дома начнут регистрировать в России. Согласно законопроекту «Антифрод-3», данные о сим-картах, встроенных в устройства межмашинного взаимодействия, их владельцах и местах установки, потребуется вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Об этом сообщает «Известия». Также новые правила затронут терминалы приема платежей, счетчики и иную технику, которая подключена к мобильным сетям. Для владельцев таких устройств планируется установить переходный период. Власти Мальдив отложили введение туристического налога для иностранных представителей бизнеса до 1 апреля 2027 года. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Ранее сообщалось, что с 1 октября вступают в силу изменения налогового законодательства, которое обяжет иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог. Его ставка должна составить 17% с продажи услуг на архипелаге. Нейросеть написала продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя. Как сообщает РБК, над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. Модель обучали на произведениях, письмах, черновиках и записных книжках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Создатели подчеркивают, что это литературный эксперимент, однако второй том произведения уже появился в продаже. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: Катюша, полевая почта и заявки служивых.

праздником поздравим мы верную пехоту. Наши сухопутные достойные войска, натруженные судьбы и дальние походы, всегда они готовы для марша и броска. И пусть пехота — это доблесть, отвага и упорство, незаменимый вечный простой солдатский труд. Ветра и километры, дороги хлебом черством, пути твои, пехота, к победе приведут.

0: вы, мои дорогие радиослушатели радиостанции «Шансон», передачи «Катюша». Надеюсь, что покой вам только снится, потому что вместе с вами Катюша. А Катюша – это активное слушание не только песен и рекламы, но и участие в нашей программе. Я напомню, для того, кто, может быть, или подзабыл, или буквально только-только подсоединился к нашей случайной программе, хотя я уверен, что большинство нашу программу давно знают и с удовольствием ждут понедельника, и включают ее или по дороге, или уже сидя дома, или, может быть, задерживаются даже на работе, чтобы послушать любимую программу. Так вот, дорогие друзья, мы вспоминаем свои лучшие, зачастую лучшие годы, когда мы служили, отдавали свой долг, а кто, наоборот, не то, что отдавал долг, а получил самое большое удовольствие. Мне очень приятно, когда старослужащие звонят и говорят: вот я там в Германии, мы там в Чехии, там. Я говорю: а были еще за границей хоть раз? Они говорят: не были. Это у нас единственная была зарубежная командировка. Я вспоминаю своего отца, у меня тоже военнослужащий, и тоже только однажды он был в командировке, но всю жизнь вспоминал эту командировку, как он там какое-то пиво импортное пил, как он там какие-то чеки заработал и купил старенький «Москвич». Так что, дорогие друзья, вспоминаем эти живые, эти здоровые, энергичные годы. Вспоминаем нашу дружбу, завязавшуюся. Такое вот, знаете, время такое, как раз вот молодой еще человек, открытый, для него все это новое, новый такой большой мужской коллектив, эти двухспальные панцирные кровати, которые меня до глубины души поразили, когда я это увидел. Ну, честно сказать, если были волосы не бритые, точно бы все посидели, но, слава богу, я уже был бритый. Но на самом деле это было, конечно, испытание, панцирная кровать, когда, в общем-то, ложишься на живот и пупком касаешься своего нижнего соседа. Вот. Так вот, вспоминаем эти панцирные кровати, эту нашу службу, дружбу. Конечно же, веселые, интересные случаи из жизни. И я вас очень прошу, не сидите сегодня спокойно. День хороший, октябрьский, осень, середина практически почти. Надеюсь, у вас за окном хорошая погода. Даже если дождик, он все равно практически грибной. Поэтому поучаствуйте в нашей программе. А для этого что нужно сделать? Ну, если вы вот не очень сегодня энергичные, то можете просто написать нам в Макс или смс-очкой по телефону +7 909 955 1030. Я вас прошу, не звоните на этот телефон, не присылайте какие-то музыкальные там клипы или еще что-то такое. Просто пишите, где служили, кому передать привет, может быть, какой-то короткий случай из жизни, может быть, напомните нам. Кстати, помогает мне сегодня Ирина Сотникова.
1: Да, да, это я.
0: Вы нам с Ириной напомните, может, про какие-то воинские праздники, потому что мы тоже, в общем-то, вспоминаем дни, года образования каких-то подразделений, может быть, каких-то сражений, битв. Вот, например, буквально недавно, 1 октября, у нас был День сухопутных войск, и у меня, кстати, под как бы этот... Под этот праздник есть даже песня, называется «Пехота», с обалденным, офигенным клипом, который, я надеюсь, если вы не сможете по нашей

0: Очень надеюсь. Какой-нибудь расскажете нам интересный, поучительный, или просто веселый какой-то жизнерадостный случай со своей службы.
1: А сегодня еще, между прочим, День учителя, и наверняка ведь в армии, я так думаю, ну, кто служил, у них же все равно какой-то свой, можно так назвать, да, учитель был жизни.
0: Знаете, я вот вообще отдельную историю расскажу. Будучи на одном уроке мужества в московской школе, как бы на вопрос отвечая, все ли должны служить в армии или нет, я как бы говорю, что армия профессиональная, там нужно вот стремление, нужно умение подчиняться, т-т-т-т-т. И одна девушка стоит и говорит: так что вы хотите сказать, что не все ребята должны вот как бы пройти через армию? Я говорю: ну, через профессиональную, может быть, не все. А кто же из наших мальчиков будет делать мужчин? Так что армия, ребят, это не просто там вас научат копать окопы или стрелять. Из вас там делают мужчин. Так, по крайней мере, считают многие ваши сокурсницы, соклассницы в школе и в студентах. Так что это, в принципе, школа жизни. И поэтому День учителя мы обязательно будем вспоминать. Дорогие друзья, звоним 8-495-223-5550. Жду с нетерпением.
2: Катюша на радио «Шансон».

0: Группы Альфа. Так зарапортовался, что даже забыл представиться. Дорогие друзья, еще раз вам напоминаю телефон для того, чтобы позвонить в студию и выйти в прямой эфир со своей злободневной, веселой, энергичной историей. 8-495-223-5550. Мы сейчас с Ириной посидели, поспоминали. На самом деле, сегодня очень много разных дней.
1: Да.
0: Кроме Дня Учителя, сегодня день
1: врача. День работников уголовного розыска. Да, вот нам пишет, поздравляет. Ну, с днем рождения, конечно, тоже здесь пишет, поздравляет. Но все-таки у нас в 21.00 будет программа «Только для вас». Вот там уже можно поздравлять и с днем рождения в том числе. А пока мы по теме.
0: Да, вот, кстати, я не смог... А, вот, нет, открылось сообщение от Михаила Петровича Морозова. Проходил службу в ГСВГ, город Ваймар, 45-й танковый полк, 85-87 весна. Служба в арт-дивизионе. Морозов Михаил, Волгоград. Всем сослуживцам привет. Вот, друзья, вам всем привет. На самом деле, так интересно, я хотел сегодня двух своих товарищей поздравить с днем рождения. Один из них — это полковник Юра Самолкин. К сожалению, не смог сегодня целый день до него дозвониться. Надеюсь, все-таки еще вечером мне такая представится возможность его воочию поздравить. Но вот он настоящий полковник Мура, то есть как раз служил в Муре, так здорово, что у него день рождения совпадает с днем его профессионального праздника. Еще день рождения у моего тоже товарища Андрея Бардаевского. Желаю вам, ребят, ну, прежде всего, конечно, здоровья, хорошего настроения, энергии, всегда иметь цель, к ней идти, достигать, чтобы близкие вас радовали, и вы всегда для близких были самыми лучшими, самыми добрыми, самыми любимыми детьми. То, что касается вот все-таки Дня Учителя, на самом деле я хотел такой мостик кинуть между, в общем-то, Днем Учителя и службой в армии, потому что на самом деле вот кроме того, что я, например, вспоминаю свою классную руководительницу Надежду Санну, которая до сих пор, я с ней, в общем-то, дружу. Мне так повезло, что у нас небольшая разница в возрасте. И, в общем-то, как-то вот прям дружба такая вот получилась. Ну, когда, конечно, я учился, она постарше там была. Для меня все-таки это взрослый был человек. А сейчас практически мы два уже таких супер взрослых человека. И частенько позвоню, и она уже на пенсии. Была директором школы, в которой я учился. Вот. Но наряду с ней я всегда вспоминаю своих первых командиров. И вот всегда отмечаю, когда вот мне говорят, кто тебя чему научил, всегда вспоминаю своего взводного Олега Николаевича Шабалина. Да, такой вот, тогда еще он был капитан, насколько я знаю, по-моему, он стал в конце концов полковником, там возглавил какую-то кафедру. Но тогда для нас, для пацанов, вот это был, ну, не знаю, такой вот, ну, не то что агент 007, но такой бывалый такой капитан, который нас учил жизни. Я помню, когда он мне, ну, как-то всем рассказывал, говорит: ребят, ну, а вот чем вы там будете заниматься там вот в отпуске, например? Мы говорим: ну, там поедем там на речку или к морю, вот там, там, не знаю, в Крым или в Сочи. Он говорит: не, ребят, лейтенантов, у них не бывает, как бы, отпуска в первые 5 лет летом, а всегда зимой. А чем зимой будет заниматься? Мы такие все: ну, не знаем, о чем зимой заниматься. Он говорит: есть горные лыжи, вы такие знаете? Но на самом деле, вот в 80-х годах, даже для меня, в общем-то, там, так скажем, москаля, про горные лыжи я ничего не знал. А он нам рассказывал: вот есть там при Эльбрусе, там канатная дорога. Ребята, классно, здорово, такой классный отдых, активный. И я вот, когда, на самом деле, уже через много-много лет стал первый раз на горные лыжи, я постоянно его вспоминал, думаю, вот он тогда нам еще рассказывал.
1: Как надо отдыхать.
0: Как надо отдыхать. Так что, дорогие друзья, сейчас перед тем, как уйти в рекламу, я напоминаю вам телефон для того, чтобы позвонить в студию и рассказать свою историю незабываемую. 8-495-223-5550. А сейчас реклама. А, нет, еще нет. Еще есть секундочку.
2: На радио «Шансон». Нижегородская реклама. На радио «Шансон». Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Дорогие друзья, не поверите, каким образом мы нашли своего слушателя. У нас сейчас на второй линии Владимир Степанович Поддубняк. Владимир Степанович, добрый день.
2: Добрый день. Я хочу поздравить своих сослуживцев, которые служили с 79 по 81 год, а также,
1: Где? Где служили?
2: Служили мы в летном училище город Ставрополь, СВАУЛШ.
1: Так.
2: И также своих хочу поздравить, сослуживцев раз. И второе, своих подчиненных, которые 96 года по 2010 год были в моем подчинении. Я был командиром взвода. Хочу их поздравить всех и вспомнить, чтобы они вспомнили обо мне. И песню им «У солдата выходной».
1: Ну, песню мы вам найдем. А где вы служили? В каком месте? Все там же служили? В летном училище?
2: Так точно. Я там проходил срочную службу, и там я после школы прапорщиков был командиром взвода в этом подразделении.
1: А, понятно. А саму школу это не закончили? То есть летчиком сами не стали, нет?
2: Нет, не стал я.
3: Эх, а мы-то думали.
2: Ну, вот как раз там, в этом училище, где товарищ маршал учился, не доучился.
1: Ну, ничего не вспоминаете? Нет. Не вспоминаете, может, какой-нибудь веселый курсантский случай там, как курсанты чудили, когда учились?
2: Ой, хватало всего. В самоволке ходили, забора снимал, все-все было, елки. Что ж сделаешь, елки?
1: Ну что, молодые.
2: Два года службы было.
1: Молодые, горячие, да. Это среднее, так понимаю, было специальное образование, да?
2: Да, у меня было среднее образование, да.
1: Нет, я имею в виду, а вы курсантов готовили среднего, наверное, среднее образование, среднее техническое, нет?
2: Нет, я был, это, у меня срочники были, солдаты.
1: А, понял, понял, вы в обеспечении были этого летного училища, я все понял. Ну, Саша Маршал не ваше время пытался получить образование, нет?
2: Подожди, а вот я не помню, если честно, не могу сказать. Но он как приезжал в училище, так вот, я ее увидел, встречался с ним.
1: Ну это уже потом, уже песни пел, наверное, да, у вас?
2: Да.
1: Я понял. Владимир Степанович, большое вам спасибо. Хотел сказать за звонок, но, дорогие слушатели, вы не поверите. Мы вообще в нашей студии скоро переезжаем в новое здание, в новый адрес, в новую феноменальную студию. Но вот сейчас на момент переезда нам все входящие звонки отключили. Поэтому давайте сейчас на будущее. Кто хочет попасть в прямой эфир, вы нам напишите по телефону +7 909 955 1030, +7 909 955 1030, и мы вам сами наберем телефончик и вас попытаемся, вот как Владимира Степановича, между песнями вывести в эфир.
3: Да, вы, пожалуйста, напишите еще в сообщении ваш номер телефона, укажите, на какой номер вам можно перезвонить.
1: Да, ну а вот мне сейчас вспоминается, значит, мы как бы в самом начале сказали, что 1 октября был День сухопутных войск, и вот сейчас буквально через минутку зазвучит песня «Пехота», посвященная этому, в том числе, дню и ребятам, которые служат в сухопутных войсках. 4-го, то есть вчера у нас был День космических войск. Mm-hmm. Дорогие друзья, прошу писать нам на Макс или смс-очкой свои телефоны и свои поздравления своих сослуживцев. Также я хотел обязательно отметить дату 4 октября 93 года. Почему? Потому что это так называемые события возле Белого дома, потому что наше подразделение, группа «Альфа», вместе с «Вымпелом», мы принимали участие в этих тяжелых для нашей страны событиях. Там погиб наш лейтенант Гена Сергеев. Если будет такая возможность, я обязательно о нем в следующем перерыве расскажу. Ну, а сейчас, дорогие друзья...
3: Песня? Песню будем слушать.
1: Песню будем слушать.
3: Да, Алексей Филатов исполнит.
1: «Пехота».
3: Да, совершенно верно, «Пехота».
0: «Катюша» на радио «Шансон».

0: Катюша на радио Шансон. Место встречи боевых товарищей.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, мы с Ириной сегодня работаем в необычных условиях. Если всегда к нам в гости приходят наши слушатели на «Катюшу», теперь «Катюша» к вам стучится, звонит по вашим оставленным номерам телефона. Вы, кстати, если оставляете нам все-таки телефон, то поднимайте хотя бы. Вот мы звоним с 495-223-5550. Это не мошенники, это мы с Ириной. У нас на второй линии Александр. Александр, добрый день.
2: Добрый день, добрый день.
1: Рассказывайте сначала, где, когда служили, какие года, род войск.
2: Ну, род войск самый такой был, самый-самый королевский род войск. 85-87, Подмосковье, город Загорск, 343-е ВСО. Вот. Про нас так разговаривали, что, говорит, это такие, говорит, вояки, что им даже можно и оружие не доверять.
1: Не доверять или не давать, что он им все равно задачу выполнит и без оружия.
2: Они без оружия с саперными лопатами справятся.
1: Ну, ясно. Ну, вот тут все равно у нас периодически споры в передаче по поводу королевский род войск. Кто ВВС говорит, кто ВДВ. А кто туда звонит из инженерных войск, говорит, а мы стройбат, да вообще на нас все держится. Да если бы не мы, не наши казармы, да чтобы уши бы отморозили своей армии. Александр.
2: Мы обеспечивали в советское время космодром Байконур плитами ПАК-18. Вот. Ну, в принципе, как бы тоже свой вклад в безопасность страны как бы был. Вот. И хочу всем, кто служил 343 ВСО 85-87 весна, всем передать хочу привет, кто меня слышит. Ну и всего самого наилучшего. Самое главное здоровье, остальное все докупите.
1: А ну, а ничего не вспоминается со службы? Может, такой вот веселый какой-нибудь случай?
2: Да ну как, служба как служба. Все было. И по лесам бегали в костюмах УЗК, и даже когда сильно-сильно накосячили, на плацу приходилось окапываться. Плац был из плит ПАК-18 малыми саперными лопатами.
1: И что, вы прям плиты поднимали и окапывались вниз?
2: Нет, пока лопаты не сломали, тогда...
1: А, я уже думаю, первый раз, чтобы на плацу окапывались.
2: Ну, воспитательная работа, ну, что сделаешь?
1: То есть обид не осталось. Вот тогда, наверное, зуб точили, да, на этих командиров, да? А сейчас думаете, вот...
2: Конечно, сейчас-то, конечно, понимаем, как
1: без этого с салагами обойтись, да? Как из салаги воина сделать, а? По-другому.
2: Да.
1: Понятно, Александр. Большое вам спасибо за звонок, Александр.
2: Я думаю, что
1: приветы дойдут, до кого положено. До свидания. А я все-таки хотел вернуться к событиям 23-летней давности. Итак, Белый дом России, тогда молодая Россия, на пороге практически гражданской войны. И группе Альфа дают жесткий приказ взять Белый дом штурмом. Ну, кто служил в спецназе, он хорошо знает, что такое штурм. В принципе, это такая жесткая зачистка при любом сопротивлении, в общем-то, огонь на поражение. И все понимали, что так как ситуация неординарная, в Белом доме не были, в общем-то, террористы, не были бандиты какие-то, не были преступники, которые, скажем, уже перешли черту, на которых как на руках кровь. Это были в основном гражданские люди и понимали, что выполнить дословно, если этот приказ, то будет очень много жертв среди неповинных людей. И, в принципе, первая реакция офицеров была: нет, мы так не можем. И тут случается, ну, практически беда, я считаю, провокация. Мы предполагаем, что это снайпер, специальный снайпер, он убивает нашего офицера Гену Сергеева. И после этого офицеры подразделения решают войти переговоры с защитниками Белого дома. И, в общем-то, с помощью, так скажем, несложных манипуляций Белый дом удается освободить. Дорогие друзья, итак, я диктую телефон, по которому надо оставить свой телефон, чтобы мы с Ириной вам позвонили. +7 909 955 10 30. Пишите нам.
0: «Катюша» на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ. Парольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Astoria Grande. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Astoria Grande». Бронируй билет на astoriagrande.com.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Я опять представлюсь, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Ну, тяжелая у нас, на самом деле, работа с Ириной необычная. Я думаю, мы привыкли, но не с первого раза. Так, у нас сейчас на двух линиях товарищи, причем на второй линии у нас Татьяна. Татьяна, здравствуйте, очень люблю, когда женщины нам эту программу мужскую звонят. Татьяна со своей душещипательной историей. Татьяна, рассказывайте. Рассказывайте нашим слушателям, что с вами приключилось?
2: Рассказываю историю такую, то, что в 72-м году в Галутине под Рязанью в учебке служил мой муж. Сейчас его нет, поэтому уже, к сожалению, но это другое. Вот. И тогда, так как сегодня день учителя, и вы говорите в своей передаче тоже и учителях, в том числе, вот, у меня просто вспомнился случай один, когда я навещала своего мужа в этой учебке, там сидела одна такая, девушка, вот, и мы с ней разговорились, и, как оказалось, она ждала своего любимого.
1: 18 лет.
2: Ей не 18, нет, конечно же, не 18. Ей значительно было чуть-чуть постарше. Вот.
1: Значительно чуть-чуть постарше. Татьяна, так, дипломат.
2: Но дело в том, что когда вышел этот молодой человек и увидел вот свою любимую, вот я до сих пор, уже прошло более 50 лет, вспоминаю его глаза, как они засветились. Она к нему подошла. И вы знаете, чувство было такое, просто вот до сих пор запоминающееся вот это тепло встречи двух людей, которые любят друг друга. Вот, поэтому любви все возрасты покорны. Я всем желаю любить, радоваться жизни, несмотря ни на что.
1: Школьно-солдатского романа все-таки вот что-то вышло. Получилась ли семья?
2: Вот, мне, знаете... Я думаю, что выйдет, потому что настолько у них было вот это... теплая вот, искра какая-то, вот, не знаю, вот, если мне уже это, вот, я тоже сидела за своего любимого, ждала, вот, и настолько это было тепло, то, что вот, не может быть такого продолжения другого, нежели...
1: Вы даже немножко позавидовали их отношениям, Татьяна?
2: Нет, у меня тоже была любовь, поэтому я просто радовалась за них.
1: Ой, Татьяна, большое вам спасибо за звонок. На самом деле, для меня, это не необычная история. У меня вот с моим товарищем Лешей Камаловым в школе, точно такая же ситуация была. У него была прям любовь. Вот любовь буквально тоже с молодой учительницей. Но она, правда, лет на 7, наверное, старше его была. К сожалению, она не закончилась так, как хорошо, как вот у Татьяны с этим незнакомым молодым человеком, как мы с вами, Татьяна, надеемся. Вот. Но на самом деле, вот любовь — это такая штука, что есть все возрасты.
2: Такая штука, да. Да. И это были
1: космические какие-то.
2: Ракетных войск и
1: ракетно-артиллерийские, да.
2: 72-й год, и если кто-то вдруг тоже слушает за рулем, как я, вот это радио «Шансон», то, возможно, он вспомнит вот эту свою историю. Дай Бог, чтобы он это услышал и вспомнил.
1: Дорогие друзья, если вы участники этой истории, дай бог, или просто знакомые этих людей, обязательно нам, наверное, следующий уже понедельник, обязательно нам наберите и расскажите все-таки. Вот мы с Татьяной, как бы наши надежды на счастливый, так скажем, исход этой истории обозначился или нет. Татьяна, большое вам спасибо за ваш звонок. А у нас на первой линии наш постоянный слушатель Василий Орехов. Василий, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Алексей Алексеевич, и ваша соведущая красавица. Итак, 77-79, осень, группа советских войск Германии, город Шверин, полковая разведка, это второй год. Первый год была мотострелковые войска, АГС, отделение 17, вот, закончил старшим разведчиком. Значит, маленькая предыстория, если быстренько только. Провожали меня в армию из школы. Вот, вожатая, класс 9 дали мне, провожали меня. Это был 77-й год. Ну и до сих пор я работу после армии пришел так же в школу. Ну и до сих пор я работаю с детишками, как вот 49 лет уже, в октябре будет 49 лет, 14, когда, как я пошел в армию, и 49 лет уже общий стаж у меня, как я работаю в общеобразовательном учреждении.
1: Да-да-да, Василий, я помню вашу эту историю, что все, да. Всей школы вас провожали.
3: Да, и столовой, школьной столовой, это, я надеюсь, я единственный, но хотелось бы, чтобы был не единственный, ну, наверное, единственный, потому что никого не слышал я никогда, так что из школы. Хочу передать, я не знаю, слушает меня директор или нет, сейчас он живой, живет в Брянской области, поселок Суземка, который нас, к сожалению, обстреливает постоянно, эти враги эти, но все равно мы их победим. Вот. Классный такой директор был Владимир Владимирович Дзюбан. Вот привет ему хочу передать заочно, если может кто-то услышит, передаст ему. Вот, ну, ребята, служба, конечно, была интересная, но так как я был подготовленный немножечко, закончил педучилище, физотделение, вот, мне было легко служить. Ну и я выиграл полковые соревнования, дивизионные, потом армейские второе место занял, ну... Интересно было, хорошо, конечно. И бегали мы по 10 километров и больше. Один такой маленький пример. Приехал корреспондент. Мы на стрельбище были в разведроте. И приехал корреспондент. Ну, считается, рота элитная, полка. Снимать, как мы занимались. Там стенгазету наклеили, фотографии нужно было. И нужно было пробежать кросс, как бы. Ну, как бы, какой-то отрезок такой небольшой.
1: Ну, для фотографии. Такая постановочная фотография.
3: Да. Ну, она у меня сохранилась, кстати, в альбоме, в дембельском альбоме. Вот что сохранилось, только дембельский альбом и фотография. Mm-hmm. К сожалению, Никитиля, ну, два брата было. Три брата, Царство Небесное, двоих уже нет. Один, кстати, служил.
1: Василий, подходит к концу наша программа, к сожалению.
3: Я хочу передать привет, ребята, Байкову Михаилу из Самары. Мы служили с ним в разведроте. Он меня слушает всегда. И также, конечно, Соловьеву Виктору, который... Мы были в спортроте. Это у нас сейчас он в Тамбове. А хотелось бы найти мне Гребенькова Юрия с разведроты. С Казахской ССР, Ковчетавский район, село Кутуркуль. Гребенков Юрий. Если, конечно, я уже давно ищу его. Если получится.
1: Вы в следующий раз нам позвоните и оставьте свой электронный адрес. А сегодня, дорогие друзья, наша непростая и необычная программа подошла к концу. Надеюсь, что в следующий понедельник у нас не будет технических трудностей с вами соединяться. Но знайте... Мы любые трудности преодолеем, нам все по плечу. Поэтому, дорогие друзья, до следующего понедельника. Добра вам, удачи и хорошего настроения.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Радио Шансон.

0: Музыки много, шансон один. Катюша на радио «Шансон». Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Шансон.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио Шансон. В Нижнем в студии Наталья Самородова. В текущем эпидсезоне в России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у населения нет иммунитета. Об этом заявил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. По его словам, все три компонента вакцин против гриппа в этом сезоне полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых вариантов вируса. Эксперт отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации, особенно для наиболее уязвимых групп – детей, беременных, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. 12 соглашений подписали нижегородские и белорусские предприятия на площадке международной выставки «Иннопром Беларусь». Как сообщил глава Нижегородского Минпрома Максим Черкасов, деловые связи предприятий нашего региона с белорусскими компаниями расширяются. В первом полугодии экспорт нижегородских изделий из черных металлов в Беларусь вырос более чем на 50%. На 30% увеличились поставки оборудования и механических устройств и почти на 40% химической продукции. На мероприятии нижегородские компании заключили соглашение в области электротехники, светотехники, производства оборудования и комплектующих, горнодобывающей промышленности, бытовой техники и трубопроводных систем. РЖД с 1 декабря перейдет на дифференцированный сбор за оформление возврата билетов на поезда дальнего следования. Его размер составит от 1 до 10% тарифа и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Новые условия будут распространяться на билеты, купленные с 1 декабря. Новое оборудование на борту Международной космической станции позволяет осуществлять непрерывный контроль за качеством воздуха и автоматически может распознать до 35 микропримесей в атмосфере. Об этом сообщили в Роскосмосе. В основе работы прибора – спектроскопия. У каждого газа есть уникальный отпечаток – спектр поглощения инфракрасного света. Прибор сканирует пробу воздуха и точно определяет, какие газы и в каком количестве присутствуют. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

дорогие друзья, радиослушатели шансона, всех приветствую в этот вечер понедельника. Первый день недели официально окончен. Все, я вас поздравляю. Говорят, он самый тяжелый в неделе. Но вот уж вечер точно обещает быть полегче. Тем более в компании дорогих шансонье. Александр Занбаум в начале нового часа. А продолжит эфир Леся Кир. Потанцуем немного. Самое время подвигаться. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем доброго вечера.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть.

Жанровая песня на волнах шансона. Михаил Круг. Пламенный привет отправляем Твери. Слушаем любимую радиостанцию на волне 104.8 FM. Москва 103.0. Далее в эфире Ирина Круг. Чуть позже на волнах шансона участник всенародной площадки, так же, как и Ирина Круг. Эх, разгуляй, Стас Михайлов. Ну а в середине час программа «Дави на газ». Оставайтесь поблизости.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Брусбокс, тепло и тишина. Брусбокс, зимой никто не мерзнет. Из каждого окна видна отличная цена. Брусбокс, недорого, серьезно.
4: Окна из профиля Брусбокс от оконного завода БАМ. Звоните 429-17-26.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Улицы больших городов – это не просто транспортная сеть, а настоящая арена вечного противостояния пешеходов и водителей, где каждый уверен, что правила дорожного движения созданы для кого-то другого. Госавтоинспекция Москвы подвела итоги профилактического рейда «Пешеход», выявив свыше 2000 отчаянных авантюристов. Главными героями рейда стали почти 1500 пешеходов, считающих, что светофоры и зебра – это лишь элементы дизайна. Кто-то перебегал проспекты в произвольных местах, а кто-то вдохновенно штурмовал дороги под запрещающий сигнал светофора. Каждый экстремал получил штраф в размере 500 рублей. Я сам частенько ругаюсь на пешеходов, но нужно признать, что водители также не остаются в стороне. В рамках этого же рейда инспекторы зафиксировали 802 случая, когда автомобилисты проигнорировали преимущество пешеходов на зебре. Нарушивших водителей вдвое меньше. Наверное, поэтому и штраф для них вдвое больше – от 1000 рублей. В госавтоинспекции просят не забывать, что пешеходный переход требует заблаговременного снижения скорости, а не экстренной проверки тормозов. Равно как и бег на красный сигнал светофора – сомнительная экономия времени. Это самая вечная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Че?
0: А ну брось папироску.
1: Так вон аж не горит.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах, бах.

0: притаились в потьмах. Сидим тихо-тихо. Гришка.
1: Чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.

0: радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Просто я устал.
1: А я, Ирина Сотникова, хоть и не устала, но нужно и другим дать возможность порадовать вас. Уступаю микрофон Андрею Лобанову. Музыкально в эфире далее участница бархатного шансона Тамара Кутидзе. В этом году фестиваль пройдет в Турции с 24 по 30 октября. Успевайте забронировать каюту. Все подробности для лиц старше 12 лет на radioshanson.ru. Все, пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 40 дней. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ФНС опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. Распространяемая в соцсетях и СМИ информация о массовых погрешностях при расчете не соответствует действительности. Как уточнили в пресс-службе ведомства, льготы по транспортному налогу за 2025 год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют только для электромобилей определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в налоговую за перерасчетом. В Совете Федерации предложили отменить льготную ставку НДС для морских деликатесов. Речь об устрицах, омарах, лангустинах и лобстерах. Сейчас таких продуктов вместо положенных 22% налога на добавленную стоимость платится 10%. По словам спикера Софеда Валентина Матвиенко, отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. На эти средства можно построить, к примеру, две новые школы или детскую больницу. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

После такой песни хочется то ли кого-то обнять, то ли спрятаться под одеялом, а лучше сразу обниматься под одеялом. А Владимир Ждамиров поможет нам найти внутренний баланс. Нет, не под одеялом, в музыке. Его «Все пройдет», кстати, скоро зазвучит. Ну, собственно, оно звучит как самое доброе обещание на свете. Андрей Лобанов у микрофона. Понедельничного прекраснейшего вечера. В ваших колонках звучит радио «Шансон».

Дорогие друзья, представьте себе такую картину. 14 ноября, лайф-арена, тысячи людей в воздухе, та самая душевная атмосфера, когда даже незнакомые люди рядом подпевают хором, будто 100 лет друг друга знают. Это и есть магия шансона. Он собирает всех, у кого внутри живет своя история, и на пару часов делает ее чуть светлее. На сцене настоящий парад легенд. Михаил Шуфутинский с его фирменным «Я календарь переверну». Григорий Лепс, чей голос будто создан для больших залов. Стас Михайлов, который умеет одной строчкой попасть прямо в сердце. Ирина Круг и многие-многие другие. И новые имена. Чепик Холла. Давайте соберемся вместе, оторвемся. И помните, всем вам

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Большое. Вы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Евгений Кемеровский, Евгений Росс заплутали мишки только что в эфире самого душевного. Далее нас ждет мэтр Александр Дюмин. Задыхаюсь без тебя. Не задыхайтесь, друзья. Вечер понедельника. Все будет отлично.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Чиж и компания из песни «Еду-еду» — это идеальный саундтрек для того, чтобы нажать на газ. Что мы, собственно, и сделаем. Через 11 минут в эфире программа «Дави на газ». Машины — это не просто железо. Я уверен, что у каждой из них есть душа. Но на этом мои знания про автомобили заканчиваются, а вот Дмитрий Малыгин может говорить про тачки бесконечно. Но у него будет всего лишь 60 минут, поэтому, дорогие друзья, не упустите момент. Послушайте, а может быть и задать какие-то интересующие вас вопросы. Напомню, 10 минут, да, остается до программы «Дави на газ». Это самое душевное. Всем хорошего вечера.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Нижегородские IT-компании и университеты могут стать партнерами разработчиков и образовательных центров в Шри-Ланке. Перспективы такого взаимодействия обсудили зампред правительства области Дмитрий Старостин и посол республики Шибини Гунасекера. Как сообщает пресс-служба регионального Кабмина, первым шагом могут стать прямые онлайн-встречи профильных организаций и вузов. Их задача – познакомить потенциальных партнеров и определить конкретные проекты в сфере IT, образования, медицины и подготовки кадров. В Навашинском округе открыто в полном объеме движение транспорта по мосту через реку Тёша на 309-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Ключевой этап капремонта объекта, который проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершен. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог области. На объекте остается разобрать временную переправу. Дальнейшие работы будут проводиться без перекрытия движения по мосту. Перед матчем сборных России и Нигерии в Нижнем Новгороде выступит певец Александр Иванов и группа «Крем-Сода». Игра пройдет на Совкомбанк-арене 6 октября. Для удобства болельщиков в этот день организуют бесплатные шаттлы, а поезда метро будут ходить чаще. На этой неделе в Нижнем Новгороде будет немного теплее, чем обычно. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: После арктического вторжения сегодня столбики термометров уже достигнут отметки плюс 10 градусов. В последующие дни задует юго-западный ветер. Средняя температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Днем колебания температуры от 12 до 14, ночью около плюс 5 градусов. Под влиянием атмосферных фронтов нижегородцев ожидает значительная облачность и временами небольшие дожди.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. 20:05 в городе Герои Москва. Понедельник, а это законное время вечернего заезда, где я, Дмитрий Малыгин, рассказываю вам все самое новое, актуальное из мира автомобилей. Помогаю вам чинить, ломать, покупать, продавать тачки и все вот это. Если у вас где-то что-то приболело, зудит в области автомобиля, напишите нам по номеру 8-909-955-1030. Это мессенджеры плюс смс. Мой голос разом. И сегодня Андрей Лобанов. Андрюха, привет.
2: Добрый вечер, да, Дим.
1: Абсолютно не автомобильный чувак. Что-то
2: вообще
1: не ездит, не водит.
2: Я вот сижу, просто думаю, ну, что мужчину должно интересовать, да, по как там стандартам, стереотипам.
1: Слушай, ну, тачка вроде бы должна.
2: Тачка, женщина, еда, да, наверное.
1: Вот спорт еще.
2: И спорт. Ну, вот меня три из этого интересуют. Спорт, еда и женщины.
1: Хорошо, твой любимый вид спорта?
2: Хоккей. Хоккей люблю смотреть.
1: Ты на вранье,
2: походу. Я ГТО сдал.
1: Давай, ладно, хорошо, давай. Как...
2: Дим, давай про машины сегодня говорим.
1: Не, подожди, давай.
2: О чем?
1: Как Вашингтон сыграл с Миннесотой? Давай, быстро говори.
2: Все, подловил.
1: Твой любимый хоккеист, быстро.
2: Ну, конечно же,
1: Овечкин.
2: Конечно. Ковальчук был хорош, тоже помню.
1: Ковальчук был хорош, это важная оговорка. Еще кто, давай, кого ты помнишь?
2: Евгений Малкин, Кошечкин на воротах был прекрасен.
1: Ладно, наверное, действительно любишь. Вот здесь, кстати, на этом кресле, на которое ты сейчас смотришь, напротив тебя, сидел Саша Радулов и сидел Сергей Федоров. Они были у нас в гостях. Величайший Сергей Федоров из той самой легендарной детройтской русской тройки. И Саша Радулов. Ну, просто Саша Радулов. Мотор многих коллективов, в том числе сборной легендарной, той самой, которая выиграла чемпионат в каком там году? В восьмом году.
2: Перло там прям нам.
1: Ну, это когда как раз Кови забивал тот решающий гол с передачи Сани Радула. Так ладно, что это, мы про хоккей, да? Про хоккей.
2: Игра была шикарная, да.
1: Давай про тачки. Сегодня, друзья, я хотел бы с вами поговорить на не очень приятную, честно говоря, тему для любого автомобилиста — про штрафы. Почему? Сейчас расскажу. А вопрос у меня к вам на самом деле простой. Сколько штрафов вы получаете в год? Напишите нам 8-909-955-1030, мессенджеры плюс смс. Вот сколько штрафов вы получили, ну, в среднем в год получаете? Или давайте, хорошо, если в год сложно, сколько в месяц я там перемножу на 12 и пойму, со мной что-то не так или у всех?
2: Я вот слышал недавно, что вроде штрафа же уже там нет такой акции, да, если оплатишь первые несколько.
1: Слушай, не, на некоторые есть. Хитрость в том, что... Ну, не то чтобы не так давно, почти год, по-моему, уже прошел, как стоимость повысили, а скидку сократили. То есть раньше скидка была там 50%.
2: Если оплатишь там в 10 дней за 10 дней.
1: Да, теперь скидка составляет всего 25%, что грустно. И они подросли по цене. Короче, раньше было прикольно. Раньше минимальный штраф, ну, вот этот такой, да, за самое распространенное нарушение превышения скорости от 20 до 40 км в час в этом диапазоне, он был 500 рубасов. Да, и когда ты его получал, ты знал, что ты оплатишь 250. Ну вот, прям скидка 50%, очень удобно. 250 и погнали. Получил несколько, там, 500, 750 рубчик, да, будь любезен. Вот. Теперь стоимость этого штрафа с 500 подняли до 750, и теперь как бы скидка 25%, она не такая логичная. Ты в итоге платишь что-то, по-моему, 562 рубля и сколько-то там копеечек, да, за этот вот штраф со скидкой. Ну, короче, какие-то неровные цифры, они мне не нравятся. Они, во-первых, больше, очевидно, да, то есть раньше был весь штраф 500, а теперь у тебя со скидки 500 сколько-то.
2: А ты сам часто нарушаешь, нет?
1: Так вот смотри, я с этого вот... Из этого и выросла моя сегодняшняя тема. Мне, во-первых, сегодня пришел штраф. Барабанная дробь в размере... Ну-ка, давай, угадай.
2: Косарь.
1: Да слушай, да детский сад. Я бы даже не затевался.
2: Пятерочка.
1: Да нет, конечно, старичок. Ну, давай.
2: Ну, давай, пугай тогда, что ли.
1: 50 тысяч рублей.
2: Да ладно.
1: 50 тысяч рублей штраф за как будто бы неоплаченную парковку на автомобиле, стоящем на учете юридического лица. Это капец какая страшная цифра. Должен я вам сказать, когда вам приходит штраф, а там написано 50 тысяч рублей, сначала ты трешь глаза, пытаешься, ну, хотя бы пятерку там увидеть, потом понимаешь, что нет. Да, друзья, после паузы расскажу.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня, ну, такой грустноватенький немножечко, потому что он про штрафы. Я призываю вас рассказать мне, да и, собственно, всем 12 миллиардам наших слушателей, сколько вы, как активный, а может, не активный автолюбитель, получаете штрафов в год. Ну, или пишите в месяц, я перемножу. Почему это важно, именно количество, я потом расскажу. Вот, собственно, пишет нам Денис, наш слушатель, сообщает там, что он ездит на УАЗе Патриот. Такая себе подделка. Я не знаю, почему Андрюха тут сейчас так поднял руку, показал.
2: Нет, я катался однажды на УАЗе Патриот, очень классная тачка.
1: Классная, когда она едет. Ну, а, так, едет она не, ехал, а едет да. она не всегда. Так, и вот, собственно, Денис, который гоняет на Патрике, удивляется, откуда вообще у него штрафы. Все за превышение скорости, во-первых.
2: То есть тем, кто ездит на УАЗе Патриот, штрафы не должны выписывать.
1: Ну, слушай, не должны, тем более за скорость. Ну,
2: он набрал скорость, уже хорошо.
1: И его не остановить, да? В среднем 2-3 штуки в месяц приходит у Дениса. Хороший, я вам должен сказать, результат. Но в том месяце побил рекорд, получил еще штраф по 12.5.1 статье. Это, если мне не изменяет память, это какие-то незначительные, как это сказать-то лучше, незначительные неисправности автомобиля. То есть это может быть там неработающие дворники. Как вообще за это можно получить штраф, мне непонятно, Денис. Но если есть время, накорябайте, расскажите, как можно было так влететь. А я про свою историю возвращаюсь, я к своему чудному... А, друзья, телефон, напомню вам, 8-909.

0: 955-103.0, это Максим Владимирович и все остальные мессенджеры плюс СМС. Напишите, сколько у вас штрафов, можете там похвалиться, а можете посетовать на эту тяжелую автомобильную жизнь. Пришел мне, значит, штраф, полтинничек, 50 тысяч рублей за парковку неоплаченную автомобиля, оформленного на юрлицо. Ситуация максимально идиотическая. Город-герой Москва, естественно. Я приезжаю на парковку, вижу, что она платная. Я же облика морали. Я же ничего не должен нарушать. Я понимаю, что ее надо оплатить. Но, открывая приложение «Парковки России», понимаю, что я, во-первых, в Шереметьево, с интернетом прям тяжко, да, все как-то еле-еле работает. В общем, я иду, нахожу номер парковочной зоны на столбе, счастлив, забиваю ее в приложение, как бы отправляю припарковаться. Что-то там закрутилось, завертелось, приложение свернул, пошел по своим делам. Вернулся через час. Сел в машину, закончил парковочную сессию и уехал. Вот, сегодня приходит этот штраф, я понимаю, открываю опять-таки приложение с историей оплат, и понимаю, что ситуация такова. Условно, в 16:45 я приехал, видимо, прям сразу практически меня срисовал какой-то контролер, будь он неладен. И вот дальше начались мои эти пляски, вот эти вот... с приложением, с зоной, со всеми пирогами. В итоге из-за вот этих сбоев с интернетом, GPS и все остальное, моя парковочная сессия открылась в 17:02. И да, закончилась там в 17:49, по-моему.
1: То есть из-за 17 минут?
0: Из-за 16 минут, да. Ну, то есть вообще, в принципе, больше 5 минут неоплаченной парковки быть не должно. То есть у тебя есть 5 минут для того, чтобы решить все свои нюансы. Да? Так установлено законодательно. Но законодательно не установлено, что у нас отключается интернет, что у нас не работает GPS и все вот это. В общем, в итоге получил я этот, да, штраф. И что, я уже готов к битве и к его оспариванию. В помощь мне искусственный интеллект. Я сегодня ему загрузил туда все вводные, что парковка была оплачена, что, в общем-то, были сбои, и что нет фотографий в постановлении. Друзья, не забывайте об этом. Что если вам приходит постановление о штрафе, в котором нет вот этих вот фотографий автомобиля, вас за рулем и всего вот этого остального, то это верный признак того, что... это постановление можно, ну, с определенной степенью везения оспорить. И, собственно, получить отмену этого штрафа сделать надо в течение 10 дней после его вынесения. Потому что доказательства, так называемые пруфы, как говорят молодые ребята, они быть должны. И отсутствие фото – это для органа и суда, это повод для того, чтобы усомниться в этом штрафе и вам его отменить. Это работает именно так. Прервемся и продолжим.
2: Вечерний заезд. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд сегодня на не самую приятную тему штрафов. Я спрашиваю вас и хочу услышать, сколько штрафов в месяц, в год вы получаете. Напишите нам 8-909-955-103-0, мессенджеры плюс смс. Наталья сообщает, что штрафов, слава богу, платит немного, ибо живет в селе. Село. Ну, бывают, конечно, недавно за отсутствие страховки. Я так понимаю, что грозил штраф такой Наталье, но сотрудник госавтоинспекции поверил на слово, что как будто бы страховка есть, а на самом-то деле ее не было, Наталья. И выписал за невключенный свет. Спасибо ему. Какой добрый сотрудник госавтоинспекции. Такие, кстати, сейчас... Ну, сейчас, как бы, ребят все хорошие, честно говоря, жаловаться грех. Правда, на сотрудников жаловаться грех. Встреча с ними, как по мне, не сулит, ну, каких-то ужасов, да, но они всегда придерживаются норм, правил, законов. То есть нарушил, получи, и как бы, как говорится, вин-вин, все по-честному, да, ты нарушил, ты получил. Так, Наталья уточняет у меня как раз, как оспорить штраф за парковку, причем я ее оплатила. Наталья, вот я сейчас примерно в похожей ситуации, когда мне надо оспорить штраф 50 тысяч рублей за неоплаченную парковку, которую я тоже оплатил, но оплатил ее чуть позже, потому что с интернетом были проблемы. Ну, в общем, ситуация следующая. Во-первых, у вас есть всего 10 дней с момента вынесения постановления, то есть в этот срок необходимо уложиться, и делается это, слава богу, все электронно, то есть либо госуслуги, либо если это Москва, то МОСРУ, там вы просто заполняете все-все-все-все-все-все поля, всю информацию прикладываете, объясняете, почему так вышло, если она была оплачена, указываете реквизиты этой оплаты, сессии оплаченной, и по большому счету отправляете, и я думаю, что если все правда так, как вы пишете, и она у вас была оплачена, то шансы на победу велики. У меня как бы тоже... ну и плюс то, что я говорил в предыдущем блоке. Если в постановлении нет фотофиксации, вот как ваш автомобиль стоит на парковочном месте, платной парковке, просто пустое постановление только с цифрой штрафа, это отличный повод подать на, собственно, пересмотр и на отмену штрафа. Так,
2: пришло сообщение. Давай. Добрый вечер. В среднем получаю 400 штрафов в год.
1: 400 штрафов в год. Прикольно. 400 штрафов, это бум, разделим на 12. 33 штрафа в месяц. Примерно. 33 в периоде.
2: Так. То есть, бывают дни, когда по 2. А нет, бывают дни, когда, может, не выезжает.
1: Да. То есть, а бывают дни, когда 10. То есть, 3 дня в месяц выехал, все, получил по десяточке. Слушайте, это прям очень много, честно говоря. Даже у меня столько нет. У меня, честно, я вот сейчас не хочу как бы там кривить душой и показаться вам каким-то просто ангелочком с крыльями. У меня штрафов достаточно много. А все они однотипные. Все это превышение от 20 до 40 в основном на 1 или 2 километра в час. В принципе, в Москве, если ты много и активно перемещаешься, ну, сложновато удерживаться вот в этом вот скоростном режиме. Ну, точнее как. Есть, допустим, ограничение 60. Ты, соответственно, можешь ехать
2: 79,
1: нештрафуемый порог 20-ка. И, в общем, когда ты активно маневрируешь, тут со всех сторон на тебя то таксисты, то каршеринги,
2: то курьеры,
1: то пешеходы бегут, то еще что-то. И ты хоп-хоп незаметно, раз, и вроде у тебя уже не 79, а 81. И вот он, штрафчик-то и нарисовался. И вот таких штрафов у меня, ну, достаточно много, правда. То есть в месяц, ну, пяток нарисоваться может легко, а то и поболее.
2: Я вот слушаю тебя, я прям радуюсь, что я пешеход.
1: Ну, ты экономишь просто. Ну, серьезно.
2: Меня просто прав лишили давно, и я как-то не собираюсь восстанавливать.
1: То есть ты тоже тот еще поймальчик, да? Прав меня, говорит, лишили.
2: Когда права были, был поймальчик.
1: Вот, поэтому как бы 400 это too much, а в среднем, кстати, это важная информация. В среднем россиянин, ну, среднестатистический россиянин, который гоняет за рулем вот на этих железных коробках с 4 резиновыми кружочками, получает 3,85 штрафа в год. То есть, представляешь, в год 3,85. Кто эти люди? Хотел бы я на них посмотреть, но, наверное, тут вся, весь фокус именно в насыщенности комплексами фото-видеофиксации. Да, то есть у нас там и в других городах-миллионниках этих камер запредельное количество, вот буквально на все. Да, а где-то же, ну, их просто почти нет. И...
2: Ну, вот из села написала девушка.
1: Из села, да. Наталья, я прослушала, где спорить? МОСРУ. Ну, если вы в Москве, то МОСРУ. Если вы не в Москве, то госуслуги. Даже если вы в Москве пойдете на госуслугах оспаривать, вас все равно отправят на МОСРУ. Если 10 дней не вышло, дерзайте. Мы с удовольствием будем ждать вашего отчета. В следующий понедельник удалось вам или нет. Я тоже буду оспаривать. Вам также расскажу, удалось ли мне или нет. А мы после паузы вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, мы про штрафы сегодня разговариваем. Собственно, вот Елена пишет нам, что у нее один штраф в 3 года за превышение скорости за рулем 4-й десятки.
2: Елена, позволяет себе один раз в год вот немножечко лихануть.
1: Раз в 3 года.
2: А, раз в 3 года.
1: Один штраф в 3 года. Елен, я очень хотел бы увидеть, ну, как вы просто ездите. Ну, нет, в смысле, наверняка вы ездите прекрасно, 40 лет почти. Ну, как это просто может быть? Один штраф в 3 года. А, собственно, человек с ником Боксер, я не знаю, как вас зовут, простите. А, Денис. Наверное. Нет, не знаю. Приветствует нас и сообщает, что раз...
2: Пусть будет Денис.
1: Да, пусть будет Денис. Раз в сутки можно изменить сессию, главное успеть до нуля... А, Александр, господи. Главное успеть до нуля часов. Да я бы с удовольствием изменил, Саш, если бы я об этом знал. То есть я-то в полной уверенности, что я припарковался норм, и все прекрасно. Это я уж сегодня узнал, что я припарковался на полтишочек на 50 тысяч рублей, что очень грустно. Да, поэтому... нужно быть чуть-чуть внимательнее. Так, добрый вечер. Работаю в такси в Москве. Езжу каждый день. Штрафов не получал 3 месяца. Да и вообще редко получаю штрафы. Но буквально вчера пришел штраф за пользование телефоном. Первый раз в жизни. Неприятный, кстати, штраф. У меня было. Прикольно. У меня есть одно место, где я езжу практически каждый день. То есть я везу там ребенка в школу, забираю его там из школы, ну и так далее. И почему-то всегда именно в этом месте, на этом мосту, мне кто-то звонит. И я как бы там, ну, да, разговаривал по телефону. И в какой-то момент там повесили камеру вот именно на это нарушение. На телефон. Может быть, прямо из-за меня и повесили. Я за один день проехал там 4 раза, разговаривая по телефону, и получил 4 штрафа с одной и той же камеры. За один день. Ну, как бы. Собственно, друзья, к чему я спрашивал про количество? И продолжаю вас спрашивать про количество. Тут ребят, наши знакомые, они бывают у нас время от времени в гостях. Это Национальный автомобильный союз. Это такие парни, которые за все хорошее против всего плохого в автомобильном мире рубятся. И они тут с неожиданной для меня инициативой вышли к премьеру Мишустину, попросили сделать следующее. Попросили рассмотреть правительство возможность увеличивать штрафы для людей, которые зарабатывают более 50 штрафов в год. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя 50 разделить на 12, 4,16 штрафов в месяц, то есть больше 4 штрафов в месяц, то у тебя все последующие штрафы после 50 в год будут в двойном размере. Вот. А, собственно...
2: Бонус такой, да.
1: Да. И как бы я так поднапрягся, просто мне казалось, что ребят всегда за что-то светлое набрал вице-президенту этого Национального автомобильного союза Антона Шапалина. Говорю, Антош, ну в конце-то концов, вы что творите-то? Ну куда вот это вот увеличивает стоимость штрафа для людей, у которых больше 50 штрафов в год? И я ожидал услышать все, что угодно. Он говорит, это хитрый ход. Я говорю, ну давай, какой? Он говорит, смотри, правительство же понимает, что с увеличением стоимости штрафов нарушений стало меньше, аварийность там стала меньше и так далее. И наверняка, говорит, они со временем допрут до того, что надо снова повысить, чтобы еще уменьшить количество нарушений и аварийность. Вот, он говорит, поэтому мы подумали и решили, что зачем как бы для всех людей закручивать гайки, ведь к ДТП и к серьезным последствиям приводится самое тяжелое нарушение, а это люди, у которых точно больше 50 штрафов в год. Вот эти вот отчаянные уличные гонщики, грубо говоря. И он говорит, мы решили превентивно бахнуть инициативу собственно о том, чтобы для вот таких вот злостников увеличить штрафы сначала вдвое, а потом и втрое. И я такой думаю, ну, окей. Проблема-то в том, что по ощущениям, в позорный черный список, в эту яму злостных нарушителей могу попасть и я со своими вот этими никчемными превышенницами на 1 км/ч. Поэтому я бы не хотел, попросил Антошку отозвать премьера Мишустина эту инициативу, ну и как бы, как говорится, не дергать никого ни за что, потому что я платить больше не хочу. Друзья, в любом случае, надо понимать, и я всегда за то, чтобы правила соблюдать, потому что, да, действительно, соблюдение правил – это настоящий и единственно верный путь к безопасному движению. Мы в этом плане растем. Действительно, аварийность у нас падает не до нуля, конечно, а мы бы хотели, чтобы в графе вот этой статистической аварийность и, что самое главное, гибель людей там, да, и травмирование на дорогах было абсолютной ноль. Пока мы от этого далеки, но, честно говоря, картина складывается неплохая, и не знаю уж, повышение ли штрафов к этому приводит или еще что-то, но мы становимся, как водители, гораздо осознаннее. Вот Андрюха вообще прав лишился и не дергается.
2: А он, мне на метро очень хорошо.
1: Ходит пешком, да, и нормально себя чувствует.
2: Шикарно.
1: Поэтому, друзья, давайте, да, не нарушаем, потанцуем немножко и вернемся к вам после паузы.
0: Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз «Вечерний заезд» сегодня с вами. Сегодня с вами разбирать не самую веселую тему, тему штрафов платить.
2: Да нет, я тебя слушаю за эфиром, очень весело.
1: Очень весело, очень, да? Весело. Но тема-то такая себе, потому что платить не очень хочется. Представляешь, это я сейчас так юморю о том, что я вот-вот оспорю штраф на 50 тысяч рублей за неоплаченную как будто бы парковку.
2: Но это еще надо же оспорить, это трата времени.
1: Нет, слушай, я в процессе электронный, я буду этим заниматься. Мне искусственный интеллект уже помог, составил ходатайство, учел все мои обстоятельства. Я завтра это закину, большая вероятность того, что все пройдет на ура. Ну, а если нет, ну, обидно будет полтинник отдать просто на ровном месте. Поэтому тема не веселая. Это я тебя просто веселю за эфиром. Так, Алексей сообщает нам, что любит погонять. Ездит на двух машинах, грузовой, ну, наверное, большой и маленькой. То есть, если обычно легковую машину называют маленькой, обычно маленькими нас называют дальнобойщики. Вот. Штраф получает по-всякому. То густо, то пусто. Оплатить очень обидно временами бывает. Установили... я понял, в чем суть. Просто нет знаков препинания. Проблема в том, что чаще всего штрафы Алексею приходят из-за того, что новые камеры устанавливают повсеместно. Кто-то отвлекает по телефону. А живет он в Татарстане, и камер там достаточно много.
2: Ну вот, кстати, слушатель, Дим, перебью тебя, давай, который про 400 штрафов в год написал, что на Дмитровском шоссе от МКАД в сторону СКАД 40 камер. Это вот к вопросу о том, что, ну, ребят, не нарушайте, да.
1: Это правда. Слушайте,
2: большой брат следит за тобой.
1: Слушайте, на таких, на самом деле, участках, где очень много камер, ну, я прям стараюсь не дышать, правда. Я, кстати, вот интересная штука, не знаю, точнее, знаю, что не на многих автомобилях это есть, но в целом, если есть круиз-контроль, то часто производитель устанавливает и так называемый лимитер. Да, это такая штука, то есть круиз-контроль, это когда ты устанавливаешь скорость, можешь убрать ноги с педали, и автомобиль поддерживает заданную скорость. А лимитер — это обратная штуковина, когда ты устанавливаешь определенную скорость, например, там 80-79 км в час, да, и автомобиль быстрее 79 км в час не разгоняется. То есть ты держишь ногу на педали газа, он едет, упирается в эту, как бы, значение 79 км в час и просто дальше не едет. Если, окей, ты прожмешь газ в палас, тачка поймет, что что-то пошло не так, и тебе срочно нужно ускоряться, она продолжит ускорение, перепрыгнув этот лимит, да, вот это вот ограничение, и поедет. Но в целом, если ты просто равномерно едешь, то можно поставить лимитер, и вот на таких участках, где там 40 и сколько-то камер, я обычно врубаю лимитер и просто еду, ну, понимая, что как бы не стоит рисковать.
2: Я вот не помню, у тебя в описании там стоит, что у тебя еще образовательная программа?
1: Очень образовательная, максимально. 18+, кстати, на картинке написано обычно. Вот, друзья, я, честно говоря, вот почитываю сообщение ваше о том, что есть такие феноменальные люди, которые получают один штраф в 3 года. Ну, правда, я готов за вас порадоваться, готов аплодировать вам стоя, но где-то в глубине души вот этот маленький злой Димок вам не верит. Ну, просто потому что, наверное, вы тогда не активно эксплуатируете автомобиль. Или где-то, ну, где, в общем, и камер нет, и сотрудников нет, и ничего нет. То есть, наверное, окей, если вы в пятницу вечером едете по одному и тому же маршруту, условно, в сторону дачи, в воскресенье возвращаетесь в обратном порядке, и всю остальную неделю автомобиль не эксплуатируете, ну, наверное, окей.
2: Наверное, не так. В мае едете на дачу,
1: ага,
2: в одну сторону, а в сентябре возвращаетесь,
1: едете по той дороге, где, что знаете, там одна камера на 60, вы вот под ней как-то внимательно группируетесь, хоп, проскочили и погнали дальше. Ну, то есть, наверное, это реально. В Москве, ну, правда, честно вам говорю, ну, невозможно. Тут и на разметку, тут и на то, тут и на сё. И ты, на самом деле, иногда, ну, просто не можешь с этой ситуацией справиться чисто физически. Вот, например, с разметкой, да? То есть ты едешь, ты понимаешь, что у тебя где-то сбоку едет отчаянный чувак, который сейчас вот-вот тебя будет таранить. Ты хочешь, не хочешь, как бы, ну, пренебрегаешь этой сплошной, перемещаешься там в соседний ряд, да, не навстречку, друзья, нет, в соседний ряд, просто пересекая сплошную, получаешь эти свои 500 рублей.
2: Вон Серега пишет: ничего у них не оспоришь, только суд.
1: Слушайте, я знаю, как это сейчас модно говорить, кейсы, когда электронно оспаривалось, но если не оспорится, ну окей, пойду в суд и буду биться.
2: Но пробовать-то нужно.
1: Биться как лев дотал, ну тем более инструмент у нас такой есть. В суде в любом случае это тоже будет подспорьем, потому что когда ты придешь подавать заявление, будет заседание, судья тебя спросит об этом, опробовал ли ты, друг мой, оспорить всеми возможными, доступными тебе способами прежде, чем прийти к нам вот в этот вот храм Фемиды. Ну и ты скажешь, да, пробовал, они мне отказали, ненавижу их все, всех.
2: Конец программы, а тут сообщение.
1: К сожалению, друзья, давайте так, мы когда-нибудь эту тему обязательно еще поднимем, о ней поговорим, а сейчас мы вынуждены с вами прощаться, я вынужден прощаться, Андрюха остается с вами, выполнять ваши заявки, а я прощаюсь до следующего понедельника.
2: Дима.
1: Пока.
0: Вечерний заезд.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Шансон». Андрей Лобанов у микрофона. Спасибо большое Дмитрию Малыгину за интересный час. Дави на газ. В следующий понедельник встречайте. Готовьте ваши вопросы, любые вопросы на любые. Любые вопросы, да, связанные с автомобилями. И, в общем, что я об этом? Это Дима сам расскажет уже вам в следующий понедельник. Все. А сейчас ваш привет, поздравления, признания, заявки на музыку, ну и делитесь замечательными, знаменательными событиями, которые случились в вашей жизни, которыми вы хотите поделиться. Единый номер для сообщений +7 909 955 103 и 0. Ну и наш сайт radioshanson.ru, к вашим услугам, там тоже есть много всего интересного. Ну и, друзья, сразу же хочется напомнить в начале часа, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио, имейте в виду. Слушайте песни любимых артистов, самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Все это для лиц старше 18 лет. Ну и к вашим приветам, а их есть у меня. Здравствуйте, любимая. Передайте большой привет ведущему эфира. Спасибо большое. Привет огромный моей бывшей жене Оксане. Тяжело переживаю развод. Если возможно, поставьте бублика. Спасибо вам большое. Павел из Рязанской губернии. Пашка, не грусти.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Хочу поздравить своего товарища по службе Арсения. С днем рождения тебя. Ты из тех людей, кому хочется пожелать оставаться таким, какой ты есть. Но мы не будем этим ограничиваться. Поэтому я желаю тебе очень много открытий больших и маленьких, долгожданных и неожиданных, но исключительно приятных. Чтобы всегда по жизни дул попутный ветер, а рядом была самая замечательная команда из самых близких и дорогих людей. Пусть все твои мечты обязательно сбываются, но никогда не кончаются, а все творчество и энергия, которые есть в тебе, еще ярче будут раскрашивать твою жизнь и мир вокруг. Поздравляю тебя, дружище, жму руку, обнимаю искренне, радуюсь такому товарищу по жизни, как ты.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Плюс 7-909-955-103-0. Радио «Шансон», добрый вечер. Поздравьте Спиридонову Раису Михайловну с днем рождения и с днем учителя. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не болеть, с годами только молодеть. С поздравлением, родные, город Богданович. Добрый вечер. Хотим поздравить нашу доченьку Таисию Головченко. Прошу прощения, если не там поставил ударение. С днем учителя. Желаем всего наилучшего. А, да, сегодня празднуется День учителя. Дорогие друзья, от себя тоже хочу сказать. Дорогие учителя, спасибо вам за то, что каждый день вкладываете в учеников знания, терпение и веру в лучшее. Ваш труд меняет судьбы. Помните об этом. И это не громкие слова, а простая правда. С праздником желаю крепкого здоровья вам, благополучия, благодарных учеников, конечно же, и радости от каждого урока. Ну и песню. Песню заказывали, да. А, но не учителям, а нашим слушателям. Пожалуйста.

Дорогие друзья, продолжается программа по вашим заявкам. И есть еще сообщение с поздравлениями в честь Дня Учителя. Добрый вечер, дорогое радио «Шансон». От всего сердца я бы хотел поздравить с Днем Учителя наших педагогов, особенно нашу добрую, замечательную, ценную и бывшую классную руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву из школы-интерната номер 23. Еще одну бывшую руководительницу Елену Михайловну Жукову, бывшего завуча Ольгу Анатольевну Соколову, учительницу по рисованию Марию Анатольевну Цыганову Авдеенко, учительницу по фортепиано, Ирину Ивановну Четверякову из детской музыкальной школы номер 1 имени Синесала, учительницу по импровизации Ирину Николаевну Смирнову, директор музыкальной школы Ларису Евгеньевну Пацанковскую, учителя по синтезатору Павла Иванова, учителя по работе со всякими электронными устройствами для незрячих слабовидящих Олега Анатольевича Черепанова из Национальной библиотеки для слепых и всех тех, кого я помню, всех ценю, люблю и очень уважаю. Данил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Данил, тебе большущий привет, молодец, крутое сообщение написал. Петрозаводску отдельный привет от радио «Шансон». Козюля, я тебя люблю. Михаил, город Таганрог, так вот отписался, видимо, о своей любимой. Здравствуйте, такое далекое, но очень любимое радио. Наш забайкальский вам привет, Виктору Викторовичу в Ангарск. Мои поздравления, сегодня у него юбилей. Поставьте для него, ага, пусть вспомнит, с чего службу начинал. Прямого эфира Йонг Цой. Йонг Цой, вам большущий привет. С песней что-нибудь придумаем, конечно же.

сожалению, дорогие друзья, медленно, но верно, программа только для вас подходит к своему завершению. Но есть еще сообщение. Хочу передать привет из Орла Владимиру Кораблеву. Дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для учителя Елены Сикоры. Здоровья и всех благ, а также для семьи моего сына Владимира Гаврюшкиных, Екатерины, Виктории, Богдана, Нины. Спасибо большое, пожалуйста. Передайте Виктории, что она освещает мой рабочий день в эту дождливую погоду. Спасибо. Ну уж вечер на носу, ну да ладно. Может, где нас слушают день сейчас. Уважаемый Андрей, любимое радио, передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона, нашей банде, команде, и отдельный привет Ольге Курчатова. Курчатов, прошу прощения, а также Леночке Карабановой, ее маме Галине. Поздравьте всех учителей с Днем Учителя и Врачей, с Международным Днем Врача, здоровья, добра и всего самого хорошего, мирного неба над головой. И всем, кто меня знает, узнал, всего самого хорошего, наилучшего. Наталье из Долгорукова. Долгорукому привет. Наталья, вам отдельный. Дорогие друзья, ждите продолжения программы только для вас уже завтра в 15:00. А что, на этом все на сегодня, дорогие друзья. Еще несколько заявочек ваших, конечно же, исполню. Вот воровайк заказывали. Ловите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Понедельник в октябре – это как прийти в гости, а там ремонт. Не уйти, не остаться. Но вы держитесь, вы же не девочка из пятиэтажки, как в песне группы «Бумер», да. А что, дорогие друзья, иногда полезно оказаться там, где ты никто и ничего от тебя никто не ждет. Как Сергей Завьялов в «Чужом городе». Андрей Лобанов у микрофона самого душевного радио. Всем хорошего окончания этого понедельника.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Магадан, возврат, понедельник, откат, октябрь недобр. Но вы держитесь, как говорится. То, что должно было созреть к лету, созрело только сейчас. Ну и уж лучше поздно, чем никогда. Слава, спелый мой, в эфире «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: дорого, серьезно.
1: Окна из профиля «Брусбокс» от оконного завода «БАМ». Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

клетка. Меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создал.

всем сердцем там, где были золотыми вчерашние они, где пальмовый шалман в окно.

зажав уснуть. Осенний лист летит, и я лечу туда, где с ней, где с ней три самых лучших дня, три дня.

мне лист летит, и я лечу туда, где с ней три самых лучших дня.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: без веры разве можно?
1: Не гаснет огонек, под кругой правда как-то теплее, а мы предлагаем, давайте не просто греться, а как следует разгуляемся. Радио «Шансон» зовет всех на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября Московская лайф-арена, короче, весь «Шансон» на одной сцене. Шуфутинский, Лепс, Михайлов, Круг, Ирина, Петрухин, Воровайки, это еще не все, «Новая кровь» тоже будет, Чепик, Холла и другие. В общем, несколько часов любимых песен, танцев, отличного настроения, а потом всю неделю, да что там неделю, месяц, будем это все, дорогие друзья, еще вспоминать и обсуждать, а может даже и год. Билет на танцпол есть, но помните, вам должно быть более 12 лет.

Дорогие друзья, у меня для вас две хорошие новости. Ну, во-первых, понедельник всего лишь раз в неделю, а во-вторых, он уже заканчивается. Знаете, как говорится, красота в глазах смотрящего. Что, на этой радостной ноте я хочу всем сказать прекрасного окончания первого рабочего дня. Андрей Лобанов, радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Брусбокс, тепло и тишина. Брусбокс, зимой никто не мерзнет. Из каждого окна видна отличная цена. Брусбокс, недорого, серьезно.
5: Окна из профиля Брусбокс от оконного завода БАМ. Звоните 429-17-26.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя,

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет.

страсти в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: недорого, серьезно.
1: Окна из профиля Bruce Box от оконного завода BAM. Звоните 429-17-26.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить.

мальчишки с московских дворов. Размекало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Питер это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже вчивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей.

Давайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

и напудрен нос рябой. Ей сегодня не смотрины, именины, и детишки поздравляют всей гурьбой. У учительницы младших классов Нины поздно за полночь погашена свеча, и отмерен ей зарплаты рубль длинный на помаду, на конфеты и на чай. У учительницы младших классов Нины под ресницами тепло и бирюза, а в эту ночь ее глаза аквамарины, от которых отрывается слеза.

0: певчего сверчка, и доска за ней черней, чем гуталины, пишет: с днем рождения, Иночка. И когда к груди притянет все букеты и расставит в банке все до одного, вдруг захочется давиться сигаретой, не хватает только от него.
1: Ах, Нина, Ниночка, Нине.
0: Страна направит и заплатит. Есть три пути: один на паперть, другой на серую панель,
1: а третий, Ниночка, Нинель.
0: Душа кричит истошно: хватит, но дети празднуют копель.

снег. Вторые сутки где-то за воронкой я. Судьбою дальнобойной мы связаны навек.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные?

не мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Пароль. Калевина. Калевина. Территория. Индустриальный парк. Калевина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ОРВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.